0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Сделано в Дагестане. Проект о тех, кто преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха.
1: Друзья, программа «Сделано в Дагестане». Это проект о тех, кто преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха. Вообще, дагестанцы – предприимчивый народ, умеет работать и зарабатывать. Ну, именно о таких дагестанцах и создана эта программа. В студии Алиса Шахназарова, и я совсем скоро представлю нашего гостя. Это учредитель мебельных салонов «Home Plaza», предприниматель Магомедов Алхаз Джалавтинович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Не всем комфортно быть наемными сотрудниками. Некоторым из нас близки дух свободы, риска, а в голове масса идей. Тогда, наверное, можно и открывать свое дело. Как преодолеть связанные с этим страхи? С чего начать свой путь и свой небольшой бизнес? Каких ошибок важно избежать в самом начале? Мы и решили обсудить именно с вами, Алхаз, потому что, ну, вот вы прошли определенный путь, добились успеха, можно сказать, реализовали свои способности. Ну и сегодня у нас в студии в качестве эксперта. Очень хочется поговорить о том, как вообще в Дагестане сложно ли реализовать свои возможности и способности в плане бизнеса. Ведь успешный бизнес – это не врожденный талант и не дело случая. Это набор навыков, гибкость мышления и постоянная концентрация. В моем понимании, в вашем понимании, что же это такое бизнес в Дагестане?
2: Да, спасибо за такой актуальный вопрос. Но я немножко развернуто хотел дать ответ на него. Во-первых, у нас есть вообще вот такой тренд успешности, что мир делится на две части. Или ты успешный предприниматель, или ты неуспешный человек. Я с этим категорически не согласен, потому что на самом деле, я просто как бы приду к этому ответу, но у меня небольшое предисловие.
1: Да.
2: Успеха можно достигать по-разному. Можно, работая в найме, тоже быть очень успешным и расти. Вот. У меня очень много друзей, которые начали с небольших должностей в компаниях, переходили от одной компании в другую. Сейчас они топ-менеджеры очень крупных компаний. У них очень большие доходы. Вот, они живут очень хорошо и очень, ну, скажем так, хорошо себя реализовали. Да? То есть они очень удовлетворены тем, что у них есть сегодня. Вот, поэтому здесь как бы история такая. Нельзя критично относиться к тому, что человек работает в найме. То есть если он находится в хорошей компании, в хорошем окружении, можно реализовывать себя, соответственно, в найме в том числе. Вот. Это первое. Вторая часть ответа – это, соответственно, как преодолевать страх, если вы все-таки уже решились работать. На самом деле здесь очень, ну, как бы несложный алгоритм в этом плане. Вот. Прежде чем начинать бизнес, я уже советовал друзьям и как бы у себя в социальных сетях об этом вещал. Самый простой и практичный способ – это идти работать в найм туда, то есть в ту отрасль бизнеса, в которой вы хотите работать и открывать непосредственно свое какое-то предприятие, заниматься какой-то предпринимательской деятельностью. Вот, то есть это вообще идеальная картина, потому что вы получаете, соответственно, деньги за то, что учитесь строить бизнес. Только, как говорится, учите не на своих ошибках, а на ошибках той компании, в которой, соответственно, вы находитесь. Ну и видя все это уже практически, вам намного легче начать открывать бизнес. Это, соответственно, первое. Вторая история – это когда что такое как бы, ну, начало. То есть всегда нужно начинать с чего-то маленького. Вот у нас особенно в Дагестане, это такая ярко выражена. Вообще Дагестан очень отличается своей амбициозностью, вот я это заметил. Тут два варианта, или приора, или двухсотка. Вот. А ничего между нет. Вот. А должен быть градиент. Да? То есть всегда нужно начинать с чего-то небольшого, простого, с небольшими рисками. Вот. А что вы хотите делать? А начинать, конечно, нужно с опросов. Вот. Советоваться, да, и наша религия нам говорит, что нужно советоваться. Но лучше потратить, как говорится, неделю и опросить человек 50, а лучше 100, по поводу своей бизнес-идеи и продукта, который человек хочет продать. Чем потом год мучиться с мыслями, что делать, если что-то пошло не так. Вот. Первое, это, конечно, опросы. Они очень сильно упрощают задачу. То есть, если из 100 человек, из 100 человек 70 говорят, что да, я бы купил, этот бизнес пойдет. Вот. Поэтому первое, это нужно, естественно, провести некий анализ. Не надо анализ делать очень сложный, кучей, соответственно, каких-то там статистик. Просто подходить, спрашивать, общаться. У нас очень, мы компанийские, соответственно, дагестанцы. У нас у всех есть очень много друзей, родственников. Соответственно, это несложно сделать. Вот. Второе, идти постепенно. Начинать с чего-то маленького. Даже если что-то у вас не получилось, то есть потери, они не такие большие. Как бы, да, вы можете быстро перейти и начать другой бизнес. А у нас там продают машину, берут долги и, как говорится, на последние деньги начинают там затеивать какие-то авантюры. Вот, это неправильно. Вот, а здесь закон выживания. То есть лучше попробовать 10 видов с маленькими, соответственно, вложениями на 9-рых. Прогореть, а на 10-м, соответственно, выстрелить, да, или там, как говорится, отбить все свои расходы, нежели вот идти на банк. Ну, я так считаю. То есть это как... Мне очень понравилась аналогия в казино. Вот. А бизнес — это тоже своего рода такая история, да. То есть чем больше мы создаем причин, работаем, тем больше возможность, соответственно, что этот бизнес вырастет. В казино то же самое. То есть можно ставить большую ставку на что-то одно, а можно сделать 10 ставок на какие-то маленькие, соответственно, разные варианты. Ну, не знаю, я там ни разу не был, правда. Вот. Ну, просто как пример привел. Вот. Сделать разные ходы, и точно из 10 один там получится. Здесь то же самое. Начинать с малого, больше спрашивать, и не расстраиваться, если что-то идет не так. Потому что это как бы история нормальная. То есть нужно быть очень таким релевантным и устойчивым к каким-то провалам, потому что это вообще никак не говорит о личных способностях человека или его талантах. Это говорит о том, что просто его ожидания не совпали, синхронизировались с реальностью. То есть, а мы как исследователи должны тогда, соответственно, перестраиваться, делать какие-то новые действия для того, чтобы эта реальность дала тот результат, о котором, ну, соответственно, мы хотим получить.
1: Ясно. Вот все приходят в бизнес разными путями. Кто-то со школьной скамьи занимается там фрилансом, открывает в себе талант предпринимателя, ну и быстро начинает собственное дело, минуя там этап, скажем так, работы на чужого дядю. Другие... Например, работы, вот те люди, о которых вы сейчас говорили, те, кто сейчас работает по найму, они, им, мне кажется, приходится труднее всего, и для них уйти в свободное плавание все равно, что прыгнуть с обрыва. Скажите, пожалуйста, вот чем хороша все-таки, чем хорошо свое дело и чем плох свой бизнес? То есть есть же плюсы и минусы в любом деле, и, соответственно, в бизнесе тоже есть, наверное, и плюсы, и минусы, о них хотела бы поговорить.
2: Естественно, везде есть какие-то свои преимущества и есть свои минусы. Ну, самый первый минус бизнеса, это, естественно, что у тебя нету, как говорится, никакой стабильности. То есть это в виде зарплаты, там, премий и так далее. То есть твой результат зависит только от того, какой ты, в принципе, там, ну, какую работу ты проделал. Вот. Иногда, конечно, на некоторых, там, особенно на госслужбе, часто, наверное, люди могут, ну, не доделывать что-то и получать, соответственно, те же деньги в конце. В бизнесе это не работает. То есть ты находишься всегда в таком легком чувстве стресса, да, потому что, как бы, ну, будешь лежать на диване, ладно, ты ничего не заработаешь, у тебя всегда будут операционные расходы. А это аренда, это зарплата, это налоги. То есть ты несешь ответственность не только за себя, но уже, соответственно, за людей, которые у тебя работают. Вот. То есть ты, у тебя нету такой стабильной точки ноль. Или у тебя плюс, или у тебя минус. Да? То есть в лучшем случае ты там как бы достиг свою там точку безубыточности. Вот. То есть ты находишься постоянно в этом, вот, в этой истории. Как бы, да? Вот кому-то это подходит. Да? Кто-то любит находиться вот прям вот в легком чувстве вот, драйва такого. Да. Кто-то это не любит, поэтому они выбирают карьеру, где более все стандартизировано, предсказуемо. И, соответственно, это требует каких-то там, ну, меньших, ну, не знаю, предпринимательских способностей, наверное. Вот, где нужно постоянно что-то придумывать, находить новых клиентов и так далее. Вот, поэтому, как бы, вот, когда люди идут в бизнес, они должны понимать одно, что это стресс. Вот, и понимать второе, что, как бы, ну, каждому... У каждого свой подход к этому. Например, я отношусь к стрессу хорошо. Да, потому что, ну, человек, который не находится вот в таком легком чувстве стресса, он никогда не развивается, не двигается. Угу. Вот, потому что стресс, он дает энергию. То есть, когда все хорошо, ты ничего не делаешь. Вот, когда у тебя постоянно что-то подпирает, ты начинаешь ходить, двигаться, что-то изучать, постоянно что-то там анализировать, там, советоваться с людьми. Да, у тебя происходит постоянный драйв. Вот. Поэтому, как бы, ну, мне это нравится. Вот. Кому-то это не нравится. Я не могу их осуждать, потому что в конце концов мы же сталкиваемся с чем, ну, как бы, смысл в том, счастливы мы или нет. Да? Угу. Кто-то находит счастье в этом, кто-то находит счастье в другом, как бы, да. Вот. Ну, как-то так.
1: Угу. А что касается плюсов, без них же тоже, наверное, не обойдется.
2: Ну, плюс — это
1: сам себе хозяин?
2: Во-первых, ну да, ты сам себе хозяин. В определенной мере. То есть в определенной мере с точки зрения присутствия на работе. Ну, точно не ментально, не психологически. Вот. Потому что, как говорится, даже на курорте, на отдыхе, ну, может быть, один день, два дня я там как-то могу отстраниться, но на третий день все меня штырит, нужно опять с кем-то созвониться по скайпу, кому-то mm-hmm. позвонить, сообщение показать, или там что-то цифра где-то упала, ты опять начинаешь, соответственно, с людьми созваниваться. Вот. Физически, да, то есть я могу, в принципе, не находиться на работе, быть удаленно, то есть у меня вот недавно был опыт, я сколько там, 4 месяца был за границей. Да. И мой бизнес, в принципе, функционировал так же. То есть, как бы, я просто созванивался ежедневно, у нас проходили планерки каждый день и еженедельное собрание один раз в неделю. И все как бы работает. То есть у тебя доход от этого, ну, не страдает.
1: Угу. Ну что ж, хочется задать еще очень много вопросов, но нам следует прерваться. У нас блок полезной информации. Сразу после мы обязательно продолжим. Я же напоминаю, что наш партнер проекта «Сделано в Дагестане», Home Plaza. Ну и руководитель, если быть точнее, учредитель мебельных салонов Home Plaza, предприниматель Магомедов Алхас Джалавдинович, сегодня у нас в студии. Друзья, мы прерываемся сразу после, обязательно вернемся.
0: «Сделано в Дагестане» – проект о тех, кто преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха.
1: Свое дело – это образ жизни, а не огромные доходы. У нас в стране очень много наемных сотрудников с доходом от 200 тысяч. При этом предпринимателей с доходом менее 200 тысяч намного больше. В бизнес идут не только за деньгами. Там находят себя люди, которым нравится именно такой образ жизни. Друзья, мы продолжаем, и я напоминаю, что сегодня у нас в гостях учредитель мебельных салонов Home Plaza, предприниматель Магомедов Алхас Джалавдинович. Алхас, у меня вот такой вопрос. Любой бизнес начинается с идеи. Как найти свою нишу? С чего нужно начать бизнес молодым предпринимателям, у которых уже есть желание чем-то заниматься, но они не могут определиться все-таки, в какую нишу им лучше обратиться, что аукнется, во что вложиться, где попытать свои силы. Как им понять, как человеку вообще определиться, понять, в чем он хочет развиваться?
2: Хороший вопрос. Я, наверное, отвечу на него там. Ну, во-первых, по поводу продукта, угу. Да, вот, или услуги, которую лучше выбирать. Первое – это нужно выбрать продукт или услугу, которая, ну, всегда была в спросе, есть сегодня спрос на него, потребности, и она будет вот веки вечные прям. Угу. Вот. Просто вот те категории, которые не относятся к каким-то таким временным фактором. У нас люди занимаются какой-то деятельностью, но эта деятельность, она там короткая, ввиду каких-то там геополитической ситуации, там, или особенно вот какой-то там трейдинг криптовалюты. Вот. Я не хочу ничего комментировать конкретно по этому поводу, нужно там анализировать, насколько это будет перспективно. Но нужно смотреть, вот, может ли человек заниматься этим бизнесом через 10, 20, 30 лет. Если он может заниматься, значит, это подходит. Это первое. Второе, вот, опять возвращаюсь к самоудовлетворенности. Вот. Это конечная цель. Да? То есть, чтобы человек был счастлив. Зачем начинать бизнес для того, чтобы ты ходил такой несчастный, грустный и постоянно рассказывал всем, как все тяжело и насколько там заниматься бизнесом тяжкое дело. Вот. Мы же как бы не созданы для страданий. Да? Вот. Всевышний нас создал, чтобы мы созидали, процветали, были благодарны и, соответственно, работали с таким, как говорится, драйвом.
1: Да? Согласна.
2: Вот. Для того, чтобы понять, что тебя драйвит, во-первых, нужно понять, что нужно миру сегодня, какая у нее есть потребность у мира в целом. Во-вторых, что из этого тебе, как говорится, нравится, что тебе нравится делать, вот, или вот из того, что сегодня, как говорится, нужно миру, да, в целом, людям. Третье, выявить из всего этого то, что, то, за что тебе могут платить деньги. Вот. А четвертое, определить, что у тебя из этого получается хорошо. Вот, это есть такая японская технология, называется икигай. То есть найти то дело, в котором у тебя есть некое предназначение, и тебе еще за это деньги платят. Угу. То есть, если ты вот смог определить, исходя из того, что было перечислено мной выше, то этот бизнес всегда будет тебе интересен. Он всегда будет тебя вдохновлять. Ты всегда будешь просыпаться на час раньше, приходить на час раньше, уходить на час позже. И это будет делаться не потому, что там страдаешь, мучаешься, а потому что ты, как говорится, получаешь удовольствие от этого процесса. Вот. Это, наверное, основные моменты, на которые нужно обращать внимание, когда люди хотят определить нишу, в которой они будут работать.
1: Угу. А есть такое понятие, как стратегия на будущее. А скажите, пожалуйста, у вас есть план действия на будущее или стратегия для достижения вот ваших целей? Как вы их определяете и как ставите?
2: А вы сейчас про стратегию и цели бизнеса или личные цели?
1: Да. Мы же говорим про бизнес.
2: Да. Но на самом деле они плюс-минус. И там и тут все идет как бы одинаково. Да? Стратегия есть. Да? У нас есть, в принципе, можно это назвать, наверное, миссией, что мы должны давать максимальную заботу нашим клиентам. Угу. Вот. Вокруг этого строится, соответственно, стратегия. То есть мы определяем качественных поставщиков, мы выстраиваем качественный сервис, мы максимально присутствуем везде, соответственно, каналах коммуникации с клиентами. И мы постоянно держим руку на пульсе, за счет общения с клиентами, да, для того, чтобы выстраивать, соответственно, правильные бизнес-модели и вовремя менять какие-то продукты и услуги, которые мы оказываем. Это первое. Второе, все равно мы уходим, соответственно, в мир технологий, поэтому вторая линия стратегии – это быть более технологичными. Угу. Вот, есть такое понятие, как бесшовный путь, когда клиент получает то, что хочет, максимально легко. То есть, и, соответственно, это как бы даже все эти агрегаторы, маркетплейсы. По сути, это что? Это облегченный способ найти то, что тебе нужно, заказать, тебе это привозят домой. Мы смотрим в это направление в том числе.
1: Угу. Ну что ж, 18:35 на студийных часах. Мы прерываемся на блок полезной информации. Далее у нас будет еще немного времени для общения. Друзья, в том случае, если вы являетесь стартаперами и у вас возникают вопросы к человеку, который добился определенных успехов в своей сфере, то вы можете дозвониться к нам в прямой эфир по номеру 91-10-07, либо отправить свои вопросы в виде смс-послания сервисом WhatsApp на номер 8-988-291-10-07.
3: Home Plaza забита мебелью до отказа. И модерн, и классика для ходежат и хасика. Диваны, кухни, спальни, освещение – это Home Plaza. Турция и Италия. И это не конец нашего рассказа. Home Plaza уже 13 лет поставляет мебель в дома и квартиры. Махачкала и Хасавюрт. Телефон 8 800 511 2031.
0: Реальные люди, их опыт и мнение. Прямой диалог в программе «Сделано в Дагестане».
1: Перед тем, как открыть бизнес, многие люди задаются вопросами. Какую сферу выбрать, что нужно учесть, чтобы не потерять деньги и как грамотно использовать имеющиеся ресурсы. Об этом и о других важных для предпринимателей вещах сегодня мы говорим с нашим гостем в студии, учредителем мебельных салонов Home Plaza, предпринимателем Магомедовым Алхасом Джалавдиновичем. Алхас, вы упомянули о поездке за границу. Могу ли я спросить, была ли это рабочая поездка, была ли она связана с вашим бизнесом? И еще хотелось бы, чтобы вы рассказали о своей команде, что это за люди, как вы их находите, готовите ли вы их сами или берете готовых профессионалов, и как мотивируете ее для достижения общих целей? Ну, имеется в виду команду свою.
2: Ну, по поводу моей поездки, вот, нет, это была исключительно, соответственно, у меня было обучение, вот, за границей, вот, и мне нужно было там находиться на постоянной основе, вот, я завершил обучение, вот, цикл обучения, и, соответственно, я вернулся обратно, вот, у меня, в принципе, оно никогда не заканчивается, вот, следующее плановое обучение я тоже улетаю, ну, планирую улететь, вот, иншалла, в начале весной следующего года. Вот то же самое, на несколько месяцев пройти там очередной цикл обучения. То есть для меня это процесс, который не имеет, как говорится, конца. Вот. Нужно постоянно делать некий апгрейд своих знаний. Это, соответственно, ну, по первому пункту. Вот, по второму, ну, по команде, смотрите, здесь очень важно, первое, все-таки по поводу руководителя, да, очень важно все-таки, вот я уже об этом говорил, да, что компания – это люди. Да. И а кто такой руководитель, да, если погружаться все-таки в смысл слова руководитель – это человек, который водит рукой. То есть самое главное – распределить людей в тех местах, в которых они чувствуют себя комфортно. Поэтому первое, нужно всегда как бы согласовывать позицию, пост, в котором находится человек.
1: И это делает руководитель. То есть это не специалист заявляет желание работать на определенной позиции. Это все-таки руководитель решает.
2: Ну, как это происходит у меня? Если я вижу, соответственно, у девочки способности, и она хочет прям расти, вот, и она хочет расширять свой круг ответственности, мы с ней общаемся. Вот, я ей предлагаю вот, варианты, где она может расти, где она может развиваться, где мы можем оплатить ей обучение, ну, чтобы она могла получить какие-то новые компетенции и, соответственно, реализовывать себя. Вот, это я как бы отсылка к тому, что можно расти и, как говорится, быть успешным, находясь внутри компании и как бы расти, ну, растить, соответственно, расти вместе с этой компанией. После этого, вот как мы согласовываем то, что человеку нравится, мы, соответственно, что делаем? Мы согласовываем систему мотивации, которая тоже должна мотивировать человека. Соответственно, да, не наоборот, чтобы это было человеку интересно. Ну и дальше это постоянное общение. То есть вот почему возникают какие-то прорехи, недопонимания, негатив в компании? Просто потому, что руководитель не общается с сотрудниками, вот, и он думает, что все люди должны мыслить так, как он. Но так не бывает. У каждого человек живет в своей реальности, у каждого свое понимание каких-то вещей. Как можно, ну, соответственно, прийти к общему пониманию? Только за счет большого общения. Чем больше вы садитесь, общаетесь, проясняете, вот, в чем сложность, какие мысли, какие страхи, вот, даете какие-то там рекомендации людям. Ну, я, например, вот так общаюсь. Вот, постоянное общение. То есть, когда мои сотрудники, они не боятся и там, соответственно, не, ну, вообще по этому поводу не переживают прийти ко мне и сказать, что им что не нравится в какой-то идее. Вот, и мы начинаем общаться. Вот, почему не нравится, что можно изменить, а что конкретно. Я где-то даю пояснение, если есть аргументы. Если их нет, то я даю, соответственно, подтверждение в том, что не надо бояться. Вот, даже если не получится, ну, ничего страшного, это опыт. Мы пойдем, попробуем другой путь, к примеру, да, как достичь этой цели. Ну и в таком формате всегда должно поддерживаться такая, ну, дружеская, хорошая атмосфера. Это первое, ну, как бы это второе. Третье, компания, команда мотивирована всегда, когда в ней нету немотивированных и негативных людей. Mm-hmm. Вот. С этим у меня прям, ну, такая категоричная позиция. Я в компании запрещаю негатив. Mm-hmm. И люди, которые постоянно его сеяли раньше, вот, соответственно, я их просто как бы исключил из общей команды. Потому что это как бы заразная история. Uh-huh. И когда люди проходят заряженно, смотивированно, а он постоянно хронически такой, в общем, как говорится, токсик, да, это популярное слово, он начинает вот эту токсичность, в первую очередь, что делать? Он него не...
1: Заражает весь коллектив.
2: Начинает это мазать о всех остальных, да, потому что он хочет, чтобы всем было плохо, ему некомфортно находиться с тем, кому хорошо. Вот. И, ну, наверное, это все. То есть отсекание негативных таких людей, которые портят коллектив, uh-huh. Много общения с людьми, да, вот, прояснение их страхов, работа с ними, помощь, да, забота и, соответственно, согласование действий, то есть и зона ответственности с людьми. Вот когда это все работает, ну, команде обычно, ну, у нас, по крайней мере, максимальное понимание вот, и доверие друг другу.
1: Mm-hmm. Но из всего, что вы сказали, я поняла, что самое главное – это разговаривать, говорить со своими подчиненными, со своим коллективом. Ну и, соответственно, еще очень важный момент, я так поняла, что вы вкладываетесь в своих работников. То есть, если вы видите способный человек, то предлагаете ему обучение, он проходит его за ваш счет, я правильно понимаю?
2: Да, конечно. У нас обучение проходит постоянно. Угу. Вот. Соответственно, даже сейчас у нас проходит такое, ну, годовое обучение, в котором все привязаны. Угу. Вот. То есть они там раз в неделю, две недели, то есть удаленно подключаются, проходит обучение, потом мы, соответственно, делаем какие-то там задания по этому обучению, общаемся, согласовываем. Я даже как, ну, это может звучать смешно, но я даже заставляю их там вместе с ними, соответственно, вместе мы сидим и лепим, берем пластилин и лепим какие-то задания, бизнес-процессы. Вот. Во-первых, дает такое глубокое понимание процессам, а во-вторых, это немножко все-таки такая, как сказать, ну, когда человек руками что-то делает, он же отвлекается от всего. Это такая разгрузка психологическая. И это происходит обычно на позитиве, все смеются.
1: Так замечательно.
2: Да. И как бы в таком формате у нас это, в принципе, вот эта философия, что обучение не имеет завершенной стадии, я ее транслирую не только в отношении себя, но и в отношении, соответственно, всей команды, с кем мы работаем.
1: А большой коллектив у вас?
2: Нет, мы не большие. У нас, наверное, человек 60.
1: Ох. Вот. Достаточно большой.
2: Ну, как бы пока по текущей цели этого достаточно. Но у нас есть сегодня 7 постов открытых. Вот, поэтому мы постоянно по чуть-чуть, но растем вот, по новым направлениям, которые открываются.
1: Ну что ж, и в завершении программы хотелось бы, чтобы вы молодым начинающим предпринимателям ну, какие-нибудь пожелания или советы дали.
2: Я хочу пожелать в первую очередь следующее. Вот. На самом деле, при всей вот этой технологичности, ну, я имею в виду в компании, которую я веду, вот, обучение, которое я проходил как здесь, так и за границей. Первое, это всегда, ну, быть, понимать, что все-таки все, что с нами происходит, оно происходит почему-то. Ну, по воле, судьбе. Может, по-разному обсуждать. Я верю, что Всевышний нам, как говорится, всегда дает или какие-то там испытания, или какие-то трудности, вот, и которые мы должны постоянно преодолевать. Вот это как некий кейс. К этому нельзя как к проблеме относиться, а как к игре. Вот. Что мы, преодолевая все это, достигаем успеха. Вот. Нужно это понимать для того, чтобы быть таким, ну, как сказать, легче относиться к условиям неопределенности, в которой мы живем. Когда люди что-то начинают, они прям вот прям боятся. Вот, а может так получится. Да, да, может,
1: да. Страх самое.
2: Может так получится, а может всяк получится. Вот. А надо понимать, что это все вот, некая игра, вот, в которой вы главный герой, а создатель этой игры, соответственно, Всевышний. Вот. И когда мы играем вот эти игры на приставках, мы же тоже не знаем, что у нас будет в следующем на следующем уровне. И чем сильнее и больше мы становимся, тем сложнее задачи, которые мы должны выполнять. Надо относиться ко всему как к игре. Проще. Вот. Но не получилось у тебя. Ну, скажи спасибо и делай другие попытки, чтобы заново пройти тоже тот уровень. Второе – это идти от маленького к большому. Не надо спешить, потому что быстро – это медленно, но без перерывов. Mm-hmm. Вот. И третье, надо всегда советоваться. Советоваться с практиками, с людьми, которые уже достигли этого, какого-то успеха в данной отрасли. Кстати, вот эти три правила, я думаю, что у человека просто не может быть каких-то проблем. Потому что это никак, у него всегда высокая самооценка. Он очень позитивно настроен ко всем трудностям. Он не спешит и не

0: Пусть. Я думаю, что нет ни одного чемпиона мира, который работал бы по 2 часа в день. Друзья, это я к тому, что у многих есть заблуждение, что главное бизнес открыть, а потом быстренько нанял людей и уехал на Бали. Нет, это далеко не так. И судя по тому, что нам сегодня рассказывал наш гость студии, это достаточно долгий, серьезный, сложный процесс, но приложив определенные усилия, возможно добиться успеха. Итак, у нас в гостях был учредитель мебельных салонов Home Plaza, предприниматель Магомедов Алхаз Джалавдинович. Человек, который преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Ну и напоминаю, что спонсором сегодняшнего проекта является Home Plaza.
2: Home Plaza забита мебелью до отказа. И модерн, и классика для ходежат и хасика. Диваны, кухни, спальни, освещение – это Home Plaza. Турция и Италия. И это не конец нашего рассказа. Home Plaza уже 13 лет поставляет мебель в дома и квартиры. Махачкала и Хасавюр. Телефон 8 800 511 2031.
3: Сделано в Дагестане. Проект о тех, кто преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха.
4: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.

Это был фрагмент из песни «Лунный камень» в исполнении Эдуарда Хиля. Мне сегодня особенно приятно говорить про Инну Кашежеву, потому что Инна Кашежева – это, опять-таки, моя землячка из Кабардино-Балкарии. В Кабардино-Балкарии все ее знают. Действительно, это имя я слышал еще, ну, будучи вообще ребенком. Она просто написала очень много песен для таких артистов, как Анна Герман, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева. И когда вот какие-то песни мы слышим, и мы знаем, что автор слов — это она, мы, ну, какую-то гордость испытываем немного. Такие, это вот наша. Вот так. Такое приятное чувство всегда дарила мне в детстве Инна Кашежева, как минимум. Поэтому мне вдвойне и втройне приятней сегодня поговорить про нее. Она была невероятно популярная при жизни и, к сожалению, несправедливо забытая после своей ранней смерти. Изначально она выступала в рядах тех самых легендарных поэтов-шестидесятников на одной сцене с Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко и Беллой Ахмадулиной. 20 поэтических сборников, 300 эстрадных песен. Внушительное наследие, которое Инна Кашежева создавала с 16 лет, впервые появившись в тогда знаменитом журнале «Юность». Яркая, юная, звонкая девушка, наполовину кабардинка, наполовину русская, выросшая на любви к Кавказу и русской классической поэзии. Она стала голосом поколения. Она настолько пропустила через себя идеалы, о которых писала, в которые искренне верила, что с крахом Союза смириться не смогла. И свою жизнь доживала в затворничестве. Как известно, великие идеалы часто влекут за собой великие разочарования. Нам же остаются ее великие творения.

60-е годы 20 века в Советском Союзе – это особое время, это самое сладкое, вдохновляющее такое время, как будто вот-вот свобода, что-то новое. Только война закончилась лет 15 как назад, люди живут, строят. Бум культуры, бум искусства, науки, стиляги, певцы, кинематографисты. Мы в космосе уже, мы в космосе отправились. Ученые, эпоха воистину плодоносная. Мне вообще кажется, не только в Советском Союзе, во всем мире. Наверное, это было одно из самых счастливых, шикарных времен для всего человечества, мне так кажется, а в частности для Советского Союза. Это была такая эпоха оттепели, хрущевская оттепель. Вы слышали, наверное, такое вообще выражение. Был вот этот сталинизм, там репрессии, третья десятая, и тут оттепель, весна. Вспомните фильмы, все фильмы того времени, всегда лето, всегда весна, всегда газировки, Нарзан, там все классно, все супер. Хрущевская оттепель. И вот так называемые поэты-шестидесятники, они стали рупором народа. Это было зарождение гласности, первые ее предвестники. Поэтому вот это искусство поэтического слова особенно ярко проявляется в эти времена. После тяжелых военных лет меняется и общество.

0: дискурс. Непременная цель добиться счастья всего человечества была изменена на новое содержание. А именно, настало время задуматься о счастье и несчастье отдельного человека. Люди действительно оттаивают, учатся говорить, выражать свои мысли без страха быть посаженными по доносу. Да и культ уже личности Сталина развенчан. Но перемены происходят нереактивно. Людям нужно перестраиваться, людям нужно потихонечку переучиться. И вот тут как раз-таки поэты как раз выступают так называемой отдушиной. Они показывают, что теперь говорить можно и нужно. Всем тогда показалось, что наступила свобода, которая принесет людям счастье и гармонию. Все зависит от самого человека, и каждый из нас способен изменить мир. Появляется первый литературный альманах. Поэты выступают на трибунах, собирают буквально многотысячные стадионы, прям как сейчас стендап-комики. Поэтические вечера в Политехническом музее вообще стали притчей во языцах. Они увековечены в фильме Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Поэтический рассвет принес главное – диалог между простыми гражданами и поэтами о происходящем в стране и мире, о надеждах на светлое завтра. Вот в это время, вы должны понимать, это был контекст, да, культурно-временной контекст, что происходит в то время в стране. Вот так рождается и творческое дарование Инны Иналовны Кашежевой, которая саму себя поэтически описала так. «Отец мой суровый горец, глаза ледяной росы, а мама из нежных горлиц, взращенных на Руси». Она была дочерью кавказского летчика-испытателя и одновременно дочерью москвички-юристки. То есть кавказец, москвичка встретились, полюбили друг друга. Такой симбиоз культур. Всю жизнь они прожили в Москве. Однако на Кавказе они бывали обязательно хотя бы раз в году. И вот для Инны вообще вот эта тема национальной идентичности всегда была очень важна. В поэме «Четырежды» она обозначает точку отсчета своего рождения несколько заранее, как бы состоящую из предпосылок. Вот что она об этом пишет. «Не вела меня дорога ровная, не шумел вокруг весенний сад. Началась моя родословная 400 лет назад». Здесь имеется в виду, конечно же, присоединение Кабарды к России в эпоху Ивана Грозного. Инна никогда не воспринимала это как поражение со стороны Кавказа и утверждала, что синтез этих культур даст миру гораздо больше, чем мог бы вне этого соединения. Для нее Кавказ и Россия — это всегда про любовь, про взаимообогащение, про культурный обмен. Себя она считала ребенком этого смешения. Она в равной степени обожала русский фольклор и нардский эпос, Пушкина и Кулиева, горы и Москву. Это было в ней заложено с рождения, потому что она ребенок двух культур, которые сошлись с ней воедино и подарили стране, Советскому Союзу, прекрасные строки, прекрасные песни, что дает миру любовь, чтобы вы понимали. Значит, ее карьера начинается с публикации первых стихотворений в журнале «Юность» в 1960 году. На тот момент ей всего 16 лет. Представьте себе, уже через 2 года в Нальчике выходит целый сборник ее стихотворений «Вольный аул», который тут же приносит ей славу. Мне почему это приятно говорить, потому что я сам выходец, так скажем, из «Вольного аула». Поэтому мне сегодня невероятно приятно все это читать. «Вольный аул» — это уже район Нальчика, но это раньше был «Вольный аул». На нее обращают внимание 2 видных и состоявшихся кавказских поэта тех времен – Кайсын Кулиев и Алим Кишоков. Они останутся ее менторами и учителями, с большой буквы учителями, в высоком смысле этого слова до самого конца творческой карьеры. Каждому из них она посвятила стихотворение. Практически сразу выходит переиздание «Вольного аула» с предисловием Кулиева. Вот что пишет Кулиев. «Стихи своей свежестью произвели на меня такое впечатление, словно в жаркий летний день в тени я взял в руки только что расколотый арбуз или увидел заолевший на заре кизил в предгорьях». Выступать Инна тоже начинает с момента первых публикаций. Вы должны понимать, что Кайсын Кулиев и Алим Кишоков – это поэты, они тоже из Кабардино-Балкарии, и они Инну воспринимали как дочь, как внучку даже, скорее всего. Потому что действительно, я знаю стихи Инны Кашежевой, ты их читаешь, и действительно, как будто ты все видишь. Такие образы посылает в голову, что это, ну, с ума сойти можно. Я понимаю, что когда такие видные поэты увидели это юное дарование, они такие, конечно же, надо всеми способами сделать так, чтобы эта девочка вышла, так скажем, в широкую публикацию. И как раз выступать Инна тоже начинает с момента вот первых публикаций. Как вспоминают вот ее современники. Тоненькая, стриженная под мальчика, всегда в брюках и спортивном свитере. Она сразу же вписывается в общество поэтов, и вот ей уже аплодируют 13 тысяч зрителей на стадионе Лужники. Наверное, от такого успеха можно потерять голову и подхватить звездную болезнь, но ей, как поэтессе, такие понятия, как слава, казались мелкими, бренными, сиюминутными. Она несколько раз признавалась, что вид микрофона вызывал у нее приступ тошноты. Настолько ей не нравилось все, что порождало тщеславие. Парадокс. Ей хотелось делиться своими мыслями, чувствами, строчками, но при этом быть иконой, кумиром, звездой вообще ей не хотелось, совсем не хотелось.
1: Человеку приснилась жар-птица. И не веря в приметы и сны, человек стал с тех пор торопиться. По дорогам звенящей страны он жар-птицу высматривал зорко. Приготовил ей лучшие зерна, самых звонких и солнечных. Вот человек, удивляясь сиянию, мне волшебные сны передал. Приоткрыл свою светлую тайну и тихонько при этом сказал: «Это сказка, это добрая мечта. Попытайся на хоть перышко достать. Зачерпни на хоть на миг в свою ладонь этот призрачный, сияющий огонь. Мне сегодня приснилась жар-птица».
0: Это был фрагмент стихотворения «Человеку приснила жар-птица», посвященного композитору Аркадию Островскому, в соавторстве с которым она проработает несколько лет. Собственно, к 22 годам она находит некоторый баланс между тем, чтобы звучать, но не собственным голосом, а как бы сквозь людей. По сути, голоса известных эстрадных певцов и певиц становятся медиумом между поэтессой и народом. С Островским они вместе создают несколько незабвенных хитов, в том числе тот самый «Лунный камень» в исполнении Эдуарда Хиля. С композитором Александром Колкером она пишет «Опять плывут куда-то корабли», и эту песню исполняет сама Анна Герман. То есть вы понимаете, да, у каждого поэта бывает собственный голос. Любого артиста поешь, там, выступаешь со стендапом, не знаю, пишешь там что-то. Есть собственный голос. Но когда ты работаешь в таком ключе, как Инна Кашежева, когда она работала как автор песен, там нужно так звучать, должно быть другое представление, другая фокусировка на зрителя. Кто бы тебя ни декламировал, как бы твои строчки, кто бы ни спел, они должны попасть в самое сердце. Это очень трудная задача. И Инна Кашежева, судя вот по хитам, которые она в то время написала, автором которых она являлась, или в соавторстве, она с этой задачей очень-очень справлялась. И в этом, мне кажется, даже был ее голос, потому что, смотрите, она говорит, тошнит от микрофона, не хочет тщеславия, просто хочет делиться строчками. Мне не надо это все, мне нужно, чтобы мое творчество просто выходило в массы, и все. Не нужна слава, не нужна карьера, деньги. Я просто делаю. Такой интересный подход у нее, конечно. Это действительно поэт. Это действительно поэт, который такой медиатор, так скажем, между небом и людьми. Параллельно со своей скрытой звездной карьерой Инна учится в Литинституте имени Горького, который блестяще оканчивает и вступает в Союз писателей СССР. После она активно гастролирует вместе с поэтессой Римой Казаковой по городам Союза и даже по ближайшему зарубежью. Тем временем ее книги печатаются в Нальчике, в Москве, а песни на ее стихи поют Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина и Майя Кристалинская. Конечно, вырисовывается свирепо-серьезный портрет женщины с высокими моральными установками, думающей только о сложных материях жизни, да? Поэтому давайте такое легкое шутливое отступление сделаем. Несмотря на то, что главными темами творчества Инны Кашежевой были вопросы экзистенциальные, тонкие, философские, а любимой темой для размышления чаще всего был Кавказ и его красоты, в те же годы она пишет неофициальный гимн заполярному городку Нарьян-Мар, который буквально становится мемом на несколько лет. Эту песню знали в Союзе абсолютно все. Если не верите, спросите там у бабушек, у мам, знаешь эту песню? Они 100% скажут «да». Как же так получилось? Взялась, завирусилась просто песня. Сотрудничая с разными композиторами и исполнителями, Инна периодически ездила с ними в экспедиции. Ненецкий округ готовился к юбилею и пригласил Григория Пономаренко, с которым она часто работала вместе, сочинить юбилейную песню. И вот они вместе с певицей Екатериной Шавриной отправились изучать местный колорит, что в итоге вылилось вот в такую песню. Абсолютно иронично и не поддается никакой логике то, что эта песня так завирусилась. Кстати, не так давно, в 2006 году, уже пожилая Екатерина Шаврина исполняла ее в Москве на своем сольном концерте, и весь зал подпевал строкам Кашежевой. Продолжая развивать свою фабрику хитов, Инна Кашежева не перестает писать стихи и для печати. Она исследует Кавказ. Кроме того, она берется за переводы с кабардинского языка стихотворений Зубера Тхагазитова, Анатолия Бицуева, Умара Ногмова, Бориса Гитгафова и других кабардинских поэтов. Выходят ее сборники «На розовом коне», «Время вслух», «Стихи от прекрасной дамы». «Горы, горы, вас надо любить, как материнские любят морщины. Надо так высоко парить, чтобы вам целовать вершины». Хайсын Кулиев никогда не переставал находиться под большим впечатлением от того, как пишет Инна. Вот что он об этом говорил. «Первое, что приходит на ум при чтении стихов Инны Кашежевой, это мысль о подлинности ее дарования. Меня обрадовало, покорило первое же четверостишие. От него пахнуло родниковой свежестью. 25 лет я пишу о горах, но мне не приходило в голову сказать о них так, как сумела сказать совсем еще юная поэтесса. Она и для гор нашла то единственное свое индивидуальное выражение – те необходимые собственные краски, без которых не бывает творчества». Но шло время, менялись контексты. И с началом перестройки поэты перестают быть востребованы. Более того, в жизни самой Инны начинается черная полоса. Умирают родители, умирает духовный учитель Хайсын Кулиев. Сама она попадает в автокатастрофу и повреждает обе ноги, после чего уже не может полностью восстановиться и почти не ходит. Рушится ее страна. Начинается Первая Чеченская война. Конечно, она это переживает тяжело. Она живет в Москве в квартире своей единственной близкой подруги Наташи и ее дочери Маши и не выходит из дома. Более того, она никого не пускает к себе. Ей не хотелось, чтобы ее видели, как она говорила сама, в жалком состоянии. Опять вот этот кавказский, ну, я не знаю, что это, вот это «не хочу, чтобы меня видели жалким, не хочу, чтобы меня жалели, я хочу, чтобы меня запомнили, когда я был гордый, сильный». Вот этот дух какой-то, знаете, это так круто с одной стороны, вот этот трагизм, который всегда вот он вшит в твое восприятие и в твои отношения с миром. Какой-то особый почерк. Конечно, плохо, что с ней так все произошло, но даже в этом она говорит: «я хочу, чтобы меня запомнили такой, какой я была». Она хотела, чтобы ее запомнили живой, бодрой, поэтому перед смертью попросила о скромных похоронах только для своих. Она умерла в 54 года от сердечной недостаточности и была похоронена рядом со своими родителями на Хованском кладбище. Но многие узнавали о том, что ее нет живых только спустя годы. Как будто она не умерла, она как будто исчезла, переродилась и стала каким-то таким чистым словом. Ей не хотелось славы, пафоса. Она просто хотела описывать реальность, формулировать словами образы. И то же самое здесь. Она не хотела какой-то драмы. Эта драма была внутри нее. Она как гордая женщина. «Нет, я аккуратно. Я хочу, чтобы меня запомнили красивой, бодрой. Хочу, чтобы вот я осталась вот в этом состоянии». И опять-таки, видите, ее смерть, никто об этом не знал. И поэтому, представьте себе, она просто действительно осталась вот таким прям словом. Просто поэтическим словом. И через 9 лет после ее смерти в Нальчике установили памятник. Я этот памятник видел, и, конечно, я его знаю. Я сам из Нальчика. Раскрытая книга из трех видов камня. На обложке профиль поэтессы, а на страницах выбито ее стихотворение о улице Кабардинской. «Моя грустная спутница, тишина, Кабардинская улица влюблена. Слышу шепот любви великой среди гор. Слышу тихий разноязыкий разговор. Темнота необъятная я ловлю. На любом языке понятная люблю».
2: Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».

ашмана хакихат алаха сулхай амма халил гуродица ножое

Атледи кевкавали камиляри кина харихилев харихемезу. Арабат и

Ну, а то,

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: молча, прижимая поближе, без остатка растворится.
1: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой. Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Мати Мустафаева в нашем эфире. У нас сегодня четверг и 16 уже июля, день за днем, середина лета. Доброе утро, здравствуйте, как поживаете? Надеюсь, у вас все хорошо. Ну, у нас, соответственно, конечно же, тоже. Мы работаем, мы все на работе. И, в общем-то, со вчерашнего дня даже не уходили. А вот как было совещание, так и сидим до сих пор здесь. В общем, хорошо сидим.
1: Пусть будет так всегда.
0: Но работа есть работа, как говорится. Впереди у нас много всего интересного. С пометкой, конечно же, только лучшая музыка. У нас другой нет, это радио номер один Северного Кавказа. А вот именно поэтому мы для вас стараемся. В эфирной студии радио «Прибой» до 11.00 будет стараться Расул Алибеков. Всем доброго утра и хорошего настроения. Итак, поехали.
2: Реклама.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: о погоде.
1: А вы знаете, даже не жарко, а очень душно. Душновато. 26 градусов. На данный момент столица Дагестана в самом лучшем городе нашей страны. А ветер у нас 5 метров в секунду северо-западного направления. Сегодня синоптики говорят, что будет слабый дождь обедом и после обедом. Ну, здесь так принято говорить. Даже синоптики так сейчас говорят обедом. Плюс 29 у нас сегодня ожидается. Плюс 29. Четверг у нас показывает, что у нас в общем-то так, осадки, пятница без осадков, суббота, воскресенье, слабые дожди. Температура воздуха будет повышаться на следующей неделе до 31 градуса тепла. Ну, соответственно, в тени, а не в тени, в общем, сами понимаете, обедом сколько будет уже. Вот, огромный привет всем нашим радиослушателям передавал наш сосед Дмитрич, затем наша охрана доблестная, которая все про всех знает. Вот, мы стояли с ним, в общем, перетирали о погоде, о смысле жизни и так далее, и тому подобное. А там вдалеке, в общем-то, работники проводили, как у них это принято говорить, оперативные мероприятия. Ну, так не у них принято говорить, у их начальства. Обычно начальство говорит оперативные мероприятия. Вот, оперативные мероприятия они проводили. В этот момент, значит, вышла Митрича жена, поздоровалась, она пошла куда-то на работу, на остановку общественного транспорта. Митрич посмотрел ей вслед и сказал: «На дороге жизни жена – это знак, который запрещает поворот налево».

0: Было дело, новое десятилетие, новые песни. В начале 90-х в эфире появилось множество доселе неизвестных имен и песен, которые звучали отовсюду. Одной из таких была «Поезд на Ленинград», романтическая баллада о расставании с легким таким, знаете, ностальгическим оттенком. В наши дни уже не каждый вспомнит, откуда родом этот хит и кто его записал. Но по звучанию «Поезд на Ленинград» неуловимо напоминает 80-е, а вот старорежимное название города также отсылает к недавнему прошлому. Но в песне уже присутствует пульсация модной музыки следующего десятилетия, а новые синтезаторы сочетаются с нотками шансона. Но в сочетании жалостливой манеры и истории расставания на перроне вокзала это был просто беспроигрышный вариант. Кто подарил нам песню? Эту песню нам подарила группа «Империя». Эту песню она подарила нам на волнах радиостанции «Прибой». У меня на данный момент пока все.
1: Реклама на радио.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

повернусь, как будто фильм, а в нем ты моя. В том платье, как тогда, вернешься по морям и в мир.

Все время на работе, сказала Диана Гаджиева. А позагорать, в общем-то, собственно говоря, не получается. Я говорю: Диан, ты знаешь, вот лето — это возможность загорать, а по пути, в общем-то, на работу. Но с этим мы и согласились на данный момент. И прямо сейчас у нас будут новости, которые вам сейчас будет рассказывать из ваших радиоприемников, из нашей эфирной студии Диана Гаджиева. Дан Балан, час эфира закончен.

0: В Дагестане 8 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Льготные авиаперелеты хотят распространить на всех школьников. В Дагестане начали формировать заявки на льготные лекарства, и гранты главы республики предоставят некоммерческим организациям. Теперь подробно. В Госдуме предлагают расширить программу льготных авиаперелетов для детей. Сейчас скидкой в 50% могут воспользоваться пассажиры только до 12 лет. Депутаты выступили с инициативой распространить эту меру на всех школьников и сделать ее постоянной на время каникул. Авторы инициативы рассчитывают, что льгота станет доступна старшеклассникам, которые сегодня вынуждены летать по полным взрослым тарифам. Скидка будет действовать на всех внутренних рейсах. Минздрав Дагестана провел совещание по формированию заявок на льготные лекарства, медицинские изделия и специализированное питание на следующий год. Уделив особое внимание пациентам с буллозным эпидермолизом, болезнью бабочки, тяжелым редким генетическим заболеванием, при котором кожа становится настолько хрупкой, что повреждается даже от легкого прикосновения. Сегодня в регионе живут более 150 человек с таким диагнозом. 67 проектов некоммерческих организаций допущены к независимой экспертизе по результатам рассмотрения 75 заявок на гранты главы Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Они были одобрены на заседании Координационного совета. Участники заседания также утвердили состав независимых экспертов, порядок проведения экспертизы и стоимость одной оценки. Теперь предстоит независимая оценка проектов. Дагестан занял третье место среди регионов Северокавказского федерального округа по числу предложений о трудоустройстве на платформе «Работа в России». Об этом сообщает Роструд. На данный момент работодатели республики предлагают соискателям более 2500 рабочих мест. Один из самых титулованных российских борцов вольного стиля Абдул-Рашид Садулаев не примет участие в предстоящем чемпионате России. Причиной стала травма колена, полученная спортсменом во время международного турнира в Грузии. О пропуске дагестанским борцом главного национального старта сезона сообщил тренер сборной России Хаджимурат Гацалов. По его словам, тренерский штаб считает приоритетной задачей полное восстановление спортсмена. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Только с возрастом понимаешь, что если лекарство пролежало в аптечке несколько лет без дела, и у него сошел срок годности, это вовсе не так уж и плохо. Про лекарства. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра.

0: Всем в очередной раз доброе утро из эфирной студии Радио Прибой. У нас сегодня четверг, а четверг — это уже маленькая пятница, как говорят в народе, и уже составление планов на ближайшие выходные. Ну, некоторые уже и завтра будут отдыхать, но не мы, мы работаем даже в субботу и воскресенье. Умер Дип, Джокер, так называлось музыкальное произведение, которое прозвучало на волнах Радио Прибой. Далее реклама спонсора, ну а я же желаю вам доброе утро и, конечно же, хорошего настроения. В эфирной студии Радио Прибой будет работать до 11 рассволебеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: И еще, кстати, немного полезной информации. 17, 18 и 19 июля ювелирный дом Кардживи отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Кардживи. Кстати, это город Махачкала. Песня называется «Если хочешь, уходи». Эту песню для нас поет Григорий Лепс в нашем эфире. Начали! Начали!

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Задались вопросом, знаете ли, когда на самом деле заканчивается лето? Ни за что не отгадаете. Лето заканчивается с первыми объявлениями на сайтах вакансий. Требуются Дед Мороз и Снегурочка. Но у нас, по крайней мере, так. У нас до декабря бывает жарко. А на данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, светит солнце. И температура воздуха сейчас прогрета до 27 градусов тепла. А сегодня ожидается слабый дождь после обеда. А больше слабого дождя вообще никогда не ожидается, как говорят синоптики. А воздух прогреется до плюс 30. Да, до плюс 30 прогреется воздух.
2: Лето, лето, лето на твоей волне.
3: Включай лето
4: вместе с любимым радио.

Как-то один раз, в общем-то, вышел спор, и мы где-то, наверное, часа два точно провели в раскопках, были споры, чья же это песня. Ну и мы тогда, в общем-то, запутались окончательно. Кто-то сказал, что эту песню пела когда-то

0: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: на дорогах.
1: В общем, Яндекс.Издание, ребята, не поверите, только захожу и смотрю, знаете, что вот какая новость здесь. Россияне побили рекорд по запросам, как сделать бензин. Ну а что, скоро так и будет, собственно говоря. Так, что касаемо дорожной обстановки, с этим, в общем-то, все и связано. Сейчас особо понты колотить не то время, чтобы, как говорил один классик, на Камрике по 26 туда-сюда кофейку попить уже не получится, потому как, ну не получится, уже с каждым днем все выше и выше цена за вот эти вот самые движухи. Так, что касаемо дорожной обстановки, она у нас очень свободная, она у нас контролируемая, не только штрафодобывающей промышленности, но и умелыми и грамотными работами работников ГИБДД Республики Дагестан, как управления ГАИ, так и города. В общем, им нужно отдать за это должное. Заметили же, пробок нет вечерами в таких вот местах, где они раньше бывали. Что касаемо дорожной развязки, сейчас город свободный. Можно, в общем-то, ехать туда, куда хочешь. И причем это все можно делать без пробок. Пробки обычно у нас сейчас уже, в общем-то, где-то ближе к вечеру. Наверное, именно тогда, когда люди едут домой из города Махачкалы в город Каспийск, например. Вот тут вот на Редухе пробки, они по-любому-то и бывают. Вот, берегите себя, помните о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, неукоснительно причем. А вот, что там далее? Далее у нас реклама спонсора. Да, кстати, еще и чаще вспоминайте добрым словом 90-е. Вспоминайте добрым словом 90-е. Особенно 92-й, 95-й и 98-й.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: британский певец Сил. Сил — это не его имя, это его кликуха. Он принадлежит клубу, в который также входят и входили Мадонна, Принц, Бьорк, Бьонсе. Ну, такой вот клуб, где вот эти вот музыканты, все они тусуются и их знают лишь по имени, без фамилии. Первым треком, на котором было указано имя Сил, как исполнителя, было... Была песня под названием «Crazy». Ну, в общем, с нее и началась многолетняя карьера артиста, которая обернулась целой коллекцией отменных альбомов и множеством престижных наград. Одна из лучших его песен прозвучала только что на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются против показания, необходима консультация специалиста.
4: Очень вкусный лимонад, один такой на свете. Все Тбилиси хотят, и взрослые, и дети.
5: Лимонады Тбилисимо, по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Сейчас мы будем вам читать новости из эфирной студии «Радио Прибой». Я говорю, слушай, Диана, это та, которая вам новости читает, наша очаровательная выпускающая новостей. Я говорю, ты когда вообще последний раз слышала новости про Австралию? Диана мне так посмотрела, что случилось. Я говорю, там вообще происходит вообще что-нибудь? Она говорит, ну я подберу что-нибудь. Я говорю, хорошо, вот мне просто интересно знать, как там кенгуру и все остальные новости дали на «Радио Прибой».
1: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Комитет Совфеда поддержал закон о приоритетном зачислении детей-героев России в школы и детские сады. Социально-экономическую ситуацию обсудили в Дагестане и в республике. Восстановили транспортное сообщение с населенными пунктами. Теперь подробно. Детям героев России, полных кавалеров Ордена Славы, намерены дать право на первоочередной прием в государственные и муниципальные детские сады и школы. Соответствующий закон поддержали на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Отмечается, что он разработан в целях расширения социальных гарантий данной категории. Принятие федерального закона усилит социальные гарантии для таких детей, поддерживая тем самым выдающихся граждан, внесших неоценимый вклад в защиту страны. Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По словам депутатов, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка прибыл с рабочей поездкой в Дагестан и провел двустороннюю встречу с врио главой республики Федором Щукиным. Главной темой диалога стала текущая общественная, политическая и социально-экономическая обстановка в субъекте. Отмечено, что несмотря на трудности, вызванные ликвидацией последствий паводков, регион удерживает позитивную динамику по ключевым макроэкономическим показателям. Индекс промышленного производства за январь-май достиг 103%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по различным видам экономической деятельности составил 47,5 миллиардов рублей. Дорожные службы Дагестана практически полностью ликвидировали транспортную блокаду в горных районах, вызванную сильными ливнями. Напомню, неблагоприятные погодные условия с 6 по 8 июля привели к повреждению 43 участков автомобильных дорог и мостовых переходов. Стихия затронула дорожную инфраструктуру в 16 муниципальных образованиях республики, из-за чего более 100 сел оказались временно изолированы. Фестиваль «Ковровый кот Дагестана» пройдет в Дербенте 22 июля, об этом сообщает Дербентский музей-заповедник. В программе мероприятия – лекции о традициях ковроткачества, мастер-классы, ярмарка народных умельцев. Завершится фестиваль концертной программой. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Походу рассказал Диане про новости из Австралии. Один дяденька, знаменитый одиночными кругосветными путешествиями на яхте, теперь планирует пересечь Австралию на верблюде, причем трижды. Диана говорит, зачем? Я говорю, ну слушай, он категорически отрицает связь между его многолетними путешествиями и тем, что в его доме постоянно живет мама его жены, то есть его теща. Радио «Прибой», всем доброго утра. Доброго утра.

0: Мне кажется, поклонники их ожидали услышать масштабную драматическую балладу, где два сильных вокала будут соревноваться друг с другом в эмоциональности. Однако авторы выбрали иной путь. Вместо привычной для подобных дуэтов схемы слушатели получили песню с заметным влиянием попсы. С первых же секунд возникает ощущение знакомого настроения. Не копирование музыки прошлых десятилетий, хотя здесь оно и присутствует, а скорее бережного диалога с ней. Песни отлично и отчетливо слышатся синтезаторы, характерный ритм и легкая меланхолия, которая гармонично сочетается с общей историей этой песни. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. А далее реклама спонсора. Всем доброго утра!
1: История, которой больше нет.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: 17, 18 и 19 июля ювелирный дом Кардживи отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Мы ждем вас по адресу улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Кардживи. Далее в нашем эфире Сандра, великолепнейшая песня «Johnny Wanna Live».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Фильм сейчас смотрю, походу здесь пока, в общем-то, у нас здесь идет, в общем, песня. Тедди Свимс пел вместе с Коко Джонс. Тедди Свимс, это мы знаем, а кто такая Коко Джонс, понятия не имею. Вот, ну, в общем, фильм тут «Брат» и «Брат 2». Ну, чтобы было понятно по-нашему, сказать, это «Братуха» и «Братуха 2». Вот, смотрю фильм «Брат 2», и вот он говорит, в чем сила, говорит, брат? Ну, он говорит, в единстве и так далее. Я думаю, сила в кондиционере. У кого пульт от кондиционера, тот и сильнее. Что на данный момент говорит прогноз погоды? 27 градусов тепла, слабый дождь после обеда. Днем плюс 29-30, ветер 5 метров в секунду северо-западного направления.

Эстафету принимает Гульназ Асаева. Далее Акмаль, «Ты мои разбитые мечты». 9:29. Время московское. Это радио «Прибой». Мы всем желаем доброго утра.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Если бы взяли в руки винил первого альбома группы «Ласковый май» от фирмы «Мелодия», 33 оборота минуту в минуту, помните, да? Не прочитали бы список песен, то вряд ли встретили бы хоть одно знакомое название, кроме, ну, конечно же, «Бессмертных белых роз». Удивительно, как при такой огромной известности и продолжительной музыкальной карьере Юрия Шатунова из его внушительного творческого багажа вспоминается лишь 2-3 его песни. Одна из них «Кончено все». Ну, это та песня, которая, скажем так, немного обошла слушателя, но тем не менее является на слуху у тех, кто знаком с творчеством «Ласкового мая». 9.50, время московское. Впереди у нас много полезной информации.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Вокально-инструментальный ансамбль Coldplay представил трек совсем недавно под названием We Pray. Но доселе они ни с кем не сотрудничали, ни с кем песни не пели. Это совместная работа сразу с 4 приглашенными артистами. В записи этой песни участвовали британская рэперша Little Sims, нигерийский музыкант Burna Boy, чилийско-палестинская певица Лиана и аргентинская исполнительница Тини. Что на выходе? Великолепнейшая песня и, конечно же, из разряда тех, которые называются хитовыми. Диана Гаджиева сидела, слушала меня и говорит: а теперь ты послушаешь меня. У меня самые свежие новости, которые случились к этому часу. Здесь, на волнах, радио «Прибой».

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Горячая линия по вопросам обеспечения аграриев топливом запущена в России. Продолжается ликвидация последствий паводков в Гиргибельском районе. И в Махачкале временно ограничили движение транспорта. Теперь подробно. Министерство сельского хозяйства России запустило горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом. Сельхозорганизации, фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли могут сообщить о проблемах двумя способами. Круглосуточно по телефону горячей линии 8 800 234 93 80, либо заполнить форму на сайте Минсельхоза. Потребуется указать регион, вид топлива и характер проблемы. Перечень типовых государственных и муниципальных услуг дополнили выплатами по утрате или ремонту жилья после чрезвычайных ситуаций или терактов. Это следует из распоряжения правительства. Речь идет об услугах, которые оказывают региональные органы власти, региональные и муниципальные учреждения, а также органы местного самоуправления. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству при участии МЧС разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. В Рио вице-премьера Ризван Газимагомедов в ходе рабочей поездки осмотрел Гиргибельский район и оценил масштаб повреждений дорожной инфраструктуры, вызванных сильными паводками и проливными дождями. В муниципалитете отметили осложнение гидрологической обстановки на реках, а также угрозу подтопления ряда населенных пунктов. Для оперативного реагирования организовали круглосуточные аварийно-восстановительные работы. Более 500 выпускников Дагестанского государственного университета получили красные дипломы в год 95-летия вуза. Отмечается, что за годы существования университет прошел путь от первых 75 студентов и 10 преподавателей до современного многопрофильного образовательного комплекса, где обучаются почти 19 тысяч человек, а научно-педагогический коллектив насчитывает около 800 сотрудников. В связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции введены временные ограничения для движения транспорта. Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства администрации Махачкалы. До 18 июля с 9 часов утра до 18 часов вечера для проезда автомобилей перекрыт участок улицы Московской, почетной стороне от улицы Даганова до дома номер 90. Водителей просят заранее планировать альтернативные маршруты объезда. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Горы, море, ласковый Прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето?
1: Лето!
2: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: все по-прежнему. Снова ищу тебя глаза.
1: Этот дуэт называется «Зомби Нола», а и песня называется «По-прежнему». О чем эта песня? Вообще-то это не песня, это история о двух людях, которые когда-то отпустили друг друга и пошли дальше разными дорогами. Ну, в общем, краткий смысл одной пословицы, что имеем, не храним, потерявшие, естественно, плачем. Четверг продолжается, 10 часов и 9,5 минут, время московское, далее реклама спонсора. Ну и всем доброе утро, всем хорошего настроения утреннего четверга. В эфирной студии «Радио Прибой» на ближайший час Расул Алибеков. И далее только лучшая музыка.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
1: 17, 18 и 19 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Праздничный фуршет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви». Приходите, будет много всего интересного.

0: На волнах радио прибоя не стареющий хит европейцев, нигде, где неоднократное повторение имени Кэрри в припеве песни признано лишний раз подчеркнуть то влияние, которое девушка оказывает на героя, необходимость перемен, не отрицая при этом возможности их воссоединения в будущем. Но кто понимает английский язык, добавляя повествованию более глубокий личный оттенок. Эмоциональный же накал песни еще больше усиливается самой музыкой, не могу о ней не сказать, которая вполне характерна для рок-баллад того времени, 80-е и 90-е прошлого столетия. Медленная, мелодичная, нарастающая до мощного эмоционального взрыва, в то время как исполненные светлой грусти красивые и, конечно же, запоминающиеся инструментальные соло, сыгранные на фортепиано и гитаре, усиливают драматический эффект от предстоящего расставания двух героев. Короче, красиво говорить не могу, как могу, так могу. Группа Европа, Кэрри на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кохихула халцик анаан.
10: От ковки сталь становится тверже, от тяги человек становится выносливее.
11: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12

0: Детям в третьем классе, в общем-то, одной нашей коллеги, в общем, задали на лето читать Аркадия Гайдара. Помните, да, был такой вот? И вот племянница нашей коллеги теперь пытается понять, что такое сельсовет, колхоз и что такое талоны. И почему нужно воевать с белыми. Вот, 29 градусов тепла, облачно с прояснениями, слабый дождь у нас сегодня. Синоптики говорят, обедом или после обеда, не знаю, как кому как, 29-30, так сохранится. Ветер 4 метра в секунду, он дует с запада. В общем, очень хорошая погода у нас.
1: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: В нашем эфире певица Татьяна Куртукова, которая не перестает обращаться к фольклорной тематике в своих песнях. Ну, это направление, которое она выбрала для себя и которому неизменно следует. В песнях же прослеживаются отголоски народных сказок и, конечно же, поверий. Одна из них, «Синяя вода», прозвучала в нашем эфире. Далее «Руки от Гамзатова», а Ноттер и Михаил Шуфутинский «Душа болит» прямо по курсу. Все.
1: Реклама на радио. Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Торговый дом «Абуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Абуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Однако есть еще те дуэты, которые не перестают удивлять в нашем современном мире, в нашем современном мире и в современное время своими работами, которые, несомненно, просто, знаете, как вот просто заходят, как принято говорить сейчас. Дуэт называется «Анатра 54 Ультра. Talk to you». Мы с вами завтра обязательно услышимся. Далее реклама спонсора, а у меня на сегодня все. Расул Алибеков, радио «Прибой». Дядя Миша Шуфутинский продолжит.
1: Это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи это бриллианты с международным сертификатом G. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550 88 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Комитет Совфеда поддержал закон о приоритетном зачислении детей-героев России в школы и детские сады. Социально-экономическую ситуацию обсудили в Дагестане и в республике. Восстановили транспортное сообщение с населенными пунктами. А теперь подробно. Детям героев России, полных кавалеров Ордена Славы, намерены дать право на первоочередной прием в государственные и муниципальные детские сады и школы. Соответствующий закон поддержали на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Отмечается, что он разработан в целях расширения социальных гарантий данной категории. Принятие федерального закона усилит социальные гарантии для таких детей, поддерживая тем самым выдающихся граждан, внесших неоценимый вклад в защиту страны. Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По словам депутатов, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка прибыл с рабочей поездкой в Дагестан и провел двустороннюю встречу с врио главой республики Федором Щукиным. Главной темой диалога стала текущая общественная, политическая и социально-экономическая обстановка в субъекте. Отмечено, что несмотря на трудности, вызванные ликвидацией последствий паводков, регион удерживает позитивную динамику по ключевым макроэкономическим показателям. Индекс промышленного производства за январь-май достиг 103%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по различным видам экономической деятельности составил 47,5 миллиардов рублей. Дорожные службы Дагестана практически полностью ликвидировали транспортную блокаду в горных районах, вызванную сильными ливнями. Напомню, неблагоприятные погодные условия с 6 по 8 июля привели к повреждению 43 участков автомобильных дорог и мостовых переходов. Стихия затронула дорожную инфраструктуру в 16 муниципальных образованиях республики, из-за чего более 100 сел оказались временно изолированы. Фестиваль «Ковровый кот Дагестана» пройдет в Дербенте 22 июля, об этом сообщает Дербентский музей-заповедник. В программе мероприятия – лекции о традициях ковроткачества, мастер-классы, ярмарка народных умельцев. Завершится фестиваль концертной программой. Я курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

Ну что ж, друзья мои, песня «Вернисаж» Валерий Леонтьев и Лайма Вайкули на волнах радио «Прибой». История о неразделенной любви разыграна на фоне ярких красок художественной такой выставки. 11.11, московское время. Мы в компании «Радио Прибой», друзья мои, зовут меня Адам. Приветствую каждого из вас, остаемся вместе. Впереди очень много хороших треков из прошлого. К примеру, «Night City» прямо сейчас в исполнении группы «Secret Service». Давайте слушать.

0: сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше или Левашах.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Друзья, моя песня, казалось бы, простая, как 3 копейки. На деле целый океан смыслов, прямо как у берегов Сочи. Белый теплоход Юрий Антонов в программе «Ретро» на волнах радио. Прибой тут, конечно, можно приплести и символ чистоты, невинности и вообще уход от мирской суеты. Но мы-то знаем, что белый теплоход – это скорее символ неизбежности курортного романа. Типа сел, изволю соответствовать, обратного пути нет, только соленые брызги в лицо и призрачная такая надежда на продолжение банкета. 11:33, время в Махачкале. Всем хорошего дня. Четверг сегодня, 16 июля на дворе. На столице немного дождик покапал, и я думаю, настроение наше никуда не денется. Оно будет самым отличным, благодаря хорошим песням, которые нас с вами ждут впереди. Влад Сташевский, Тони Беннет, Фристайл и Нина Кирсо, Питер Габриэл, Маша Распутина. Все это самое ближайшее время. А далее золотой хит Дагестана. Встречайте легендарную песню.
1: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмаляр.
1: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Горячая линия по вопросам обеспечения аграриев топливом запущена в России. Продолжается ликвидация последствий паводков в Гиргебельском районе. И в Махачкале временно ограничили движение транспорта. Теперь подробно. Министерство сельского хозяйства России запустило горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом. Сельхозорганизации, фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли могут сообщить о проблемах двумя способами. Круглосуточно по телефону горячей линии 8 800 234 93 80, либо заполнить форму на сайте Минсельхоза. Потребуется указать регион, вид топлива и характер проблемы. Перечень типовых государственных и муниципальных услуг дополнили выплатами по утрате или ремонту жилья после чрезвычайных ситуаций или терактов. Это следует из распоряжения правительства. Речь идет об услугах, которые оказывают региональные органы власти, региональные и муниципальные учреждения, а также органы местного самоуправления. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству при участии МЧС разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. В Рио вице-премьера Ризван Газимагомедов в ходе рабочей поездки осмотрел Гиргебельский район и оценил масштаб повреждений дорожной инфраструктуры, вызванных сильными паводками и проливными дождями. В муниципалитете отметили осложнение гидрологической обстановки на реках, а также угрозу подтопления ряда населенных пунктов. Для оперативного реагирования организовали круглосуточные аварийно-восстановительные работы. Более 500 выпускников Дагестанского государственного университета получили красные дипломы в год 95-летия вуза. Отмечается, что за годы существования университет прошел путь от первых 75 студентов и 10 преподавателей до современного многопрофильного образовательного комплекса, где обучаются почти 19 тысяч человек, а научно-педагогический коллектив насчитывает около 800 сотрудников. В связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции введены временные ограничения для движения транспорта. Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства администрации Махачкалы. До 18 июля с 9 часов утра до 18 часов вечера для проезда автомобилей перекрыт участок улицы Московской, почетной стороне от улицы Даганова до дома номер 90. Водителей просят заранее планировать альтернативные маршруты объезда. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Час желаний на радио «Прибой».
7: Мы приветствуем всех, кто остается в компании нашего радио, друзья мои. «Прибой» приветствует каждого. Каждого, кто будет наслаждаться далее отличными треками, которые будут выборочно звучать на наших волнах. Итак, наш номер для... сообщение 8-988-291-1007. На Макс можете писать до конца часа. Меня зовут Адам, всем доброго дня, хорошего продолжения. И спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
8: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
6: «Росювелир».

Час желаний. Час желаний. С Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.

0: Час желаний.
1: Ну что, друзья мои, продолжаем принимать сообщения на 8-988-291-1007 на Макс, на программу «Час желаний». Вы можете передавать приветы, пожелания, поздравления и послушать песню. Здравствуйте, радио «Прибой». Передаю всем большой привет. Желаю всем хорошего настроения и энергии на день. Поставьте, пожалуйста, песню Зульфии. Зульфия в исполнении Ларисы Гаджиевой и Ахмеда Ахмедова. Ну что ж, Маржанат зовут, подписчик, нашу слушательницу. И мы с удовольствием исполняем вашу просьбу. Для хорошего настроения и для энергии на весь день звучит песня Ахмеда Ахмедова и Ларисы Гаджиевой «Зульфия».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Программа «Чье желание», друзья мои, и напомню о том, что спонсор программы «Чье желание» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. У нас есть следующее сообщение. «Салам алейкум, любимая радиостанция». Вот пишет нам девушка из Сургута. Зовут ее... Не написала, по-моему. Мадина. И она хочет передать привет всему Дагестану и послушать песню в исполнении Селин Дион. «My Heart Will Go On» называется песня. Мы исполняем вашу просьбу с уважением, с большой любовью, с большим желанием, хотел сказать, уважаемая Мадина. Но прежде у нас реклама на радио «Прибой». Дождитесь вашей любимой песни.
2: «Час желаний» на радио «Прибой».
3: На радио «Прибой» «Час желаний».
2: Реклама.
4: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
9: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Ну что, друзья мои, отличный трек. Шедевр уже, можно сказать, прошлого века. И слушаем до сих пор. Тема, конечно, была вера в то, что настоящая любовь преодолевает любые преграды, расстояние, время и даже смерть. И вообще, эта лирика была написана от лица женщины, потерявшей возлюбленного, но сохранившей в сердце его образ. Селин Дион была на волнах радио «Прибой». Это программа «Час желаний». Наш номер 8-988-291-1007 на МАКС. Пишем, друзья мои, 12:44 по Москве. И очередное сообщение. Добрый день, «Прибой». Хочу передать огромный привет своей сумасшедшей подруге Загреб. Люблю, ценю и желаю счастья. Твоя сестра и подруга Разия. Просит поставить Анжелику Варум. Сумасшедшая, мы это делаем для вашей сумасшедшей, в кавычках, сестры и подруги. Для Загры от Разии этот музыкальный президент уже звучит.

0: Час желаний.
1: Реклама.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
9: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия. И профессиональное обслуживание, конечно, «Росювелир». Вы достойны лучшего.
10: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальное украшение для себя или близкого человека. В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: Желаю. С Адамом Будагиловым.
1: Финальные минуты, друзья мои, и финальная песня на наших волнах, на волнах Радио Прибой, в этой музыкальной части программы «Час желаний». Итак, салам алейкум, Радио Прибой. Процветание вашей компании и нашему дому здравия, пишет нам слушатель наш. Для Саиды включите песню, утверждающую, что счастье не плачет. Стаса Михайлова. Да, есть такая песня. Мы утверждаем, что счастье не плачет. Либо от счастья мы плачем. Друзья мои, для Саиды, одним словом, эта песня готова звучать. Ну и, конечно, ровно в 13.00 встречайте Диану Гаджиеву с новостями на волнах Радио Прибой.

0: На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Новый сервис заработал в стране, благодарственные письма вручили дагестанцам и актуальный вопрос электросетевого комплекса обсудили в регионе. Теперь подробно. Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут проверять данные клиентов через новое приложение Госскан, о запуске которого объявила Минцифры. С его помощью подтвердят возраст, статус и право на льготы. Все, что для этого потребуется – QR-код с госуслуг или цифровой ID из мессенджера Max. Отмечается, что проверяющий будет видеть лишь, есть ли у человека такой статус или нет, без личных данных. И даже эта информация не будет сохраняться на устройстве, и личные сведения не попадут в чужие руки. Миноборнауки инициировала пилотный проект по созданию университетских гостиниц. Соответствующее постановление правительства размещено на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Как поясняют авторы инициативы, новый механизм позволит сделать проживание студентов комфортнее за счет ремонта, мебели и уборки, сохранив доступные цены, а вузы получат больше свободы в управлении своими зданиями. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка вручил отличившимся дагестанцам благодарственные письма за весомый вклад в общественно-политическое и социально-экономическое развитие республики, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. В частности, отмеченный учитель математики средней школы Хивского района Сефибек Сефибеков, замдиректора Махачкалинского многопрофильного лицея номер 39, учитель английского языка Нина Исакова, медсестра Буйнакской центральной городской больницы Саида Азизова. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочее совещание по актуальным вопросам электросетевого комплекса региона. Одной из тем обсуждения стало подключение к сетям электроснабжения многоквартирных домов, возведенных с нарушением требований законодательства. Отмечается, что работа по каждому из выявленных объектов начата и проводится соответствующий анализ. Призер чемпионата мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов вышел в финал рейтингового турнира, который проходит в Будапеште. Дагестанский борец, представляющий на международной арене Болгарию, поборется за золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов. В финале его соперником станет представитель Ирана. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». You are listening to Radio Приboy.

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Табасаранская поговорка.
1: Ляхин опаис, ахириздик.
2: Пока работу не начал, думай о результате.
0: Радио «Прибой».

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях.

0: Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
1: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Комитет Совфеда поддержал закон о приоритетном зачислении детей-героев России в школы и детские сады. Социально-экономическую ситуацию обсудили в Дагестане и в республике. Восстановили транспортное сообщение с населенными пунктами. А теперь подробно. Детям героев России, полных кавалеров Ордена Славы, намерены дать право на первоочередной прием в государственные и муниципальные детские сады и школы. Соответствующий закон поддержали на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Отмечается, что он разработан в целях расширения социальных гарантий данной категории. Принятие федерального закона усилит социальные гарантии для таких детей, поддерживая тем самым выдающихся граждан, внесших неоценимый вклад в защиту страны. Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По словам депутатов, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка прибыл с рабочей поездкой в Дагестан и провел двустороннюю встречу с врио главой республики Федором Щукиным. Главной темой диалога стала текущая общественная, политическая и социально-экономическая обстановка в субъекте. Отмечено, что несмотря на трудности, вызванные ликвидацией последствий паводков, регион удерживает позитивную динамику по ключевым макроэкономическим показателям. Индекс промышленного производства за январь-май достиг 103%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по различным видам экономической деятельности составил 47,5 миллиардов рублей. Дорожные службы Дагестана практически полностью ликвидировали транспортную блокаду в горных районах, вызванную сильными ливнями. Напомню, неблагоприятные погодные условия с 6 по 8 июля привели к повреждению 43 участков автомобильных дорог и мостовых переходов. Стихия затронула дорожную инфраструктуру в 16 муниципальных образованиях республики, из-за чего более 100 сел оказались временно изолированы. Фестиваль «Ковровый код Дагестана» пройдет в Дербенте 22 июля. Об этом сообщает Дербентский музей-заповедник. В программе мероприятия – лекции о традициях ковроткачества, мастер-классы, ярмарка народных умельцев. Завершится фестиваль концертной программой. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

Друзья мои, вот пересохшие губы, учащенное сердцебиение. Это вот в песне проявляется сила влечения, которую он одновременно желает и боится признать. Энрике Иглесиас, «Ты одна такая», так называется песня. Это, друзья мои, просто гимн женской силы. Достижение о том, каким эмоциональным и психологическим последствиям может привести одержимость, граничащая с зависимостью. Будьте аккуратны. 20 минут третьего часа дня. Вы слушаете радио «Прибой». Мы из Махачкалы. И Мурат Босс далее берет свои руки следующие 3.5 минуты. Хорошего продолжения, отличного настроения. С вами Адам. И лучшая музыка продолжает звучать.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за

0: Виктория, которая больше нет, друзья мои, среди Лазарева и Полина Гагарина на волнах радио «Прибой». «Хэппи-энд» называется песня. Дуэт звучит как диалог двух людей, которые искренне пытаются разобраться, что пошло не так. И эта честность, конечно, цепляет. Слушатель легко ставит себя на место героев. Я думаю, вы это тоже делали. И фразы про стереть маршруты, удалить адреса и попытки обесточить мысли о человеке пробуждают воспоминания о собственных расставаниях и связанных с ними переживаниях. И само название «Happy End», друзья мои, в конечном контексте песни работает как горькая шутка. Ожидание счастливого финала не оправдывается, и эта ирония добавляет эмоциональной глубины. Одна из последних работ двух замечательных артистов. Всем доброго дня, друзья. Четверг, 16 июля, продолжается.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Ну что, друзья мои, все слова любви для тебя, все цветы на планете Земля, между нами кричит тишина, нас любовью вновь связалась судьба. Эти слова, подчеркивающие, что несмотря на возможные преграды, любовь все равно соединяет людей. И вот песня это о том, как важно слышать не только слова, но и то, что остается между строк, то, что не нами высказано, вслух, но ощущается сердцем. Никита и Мария Зайцева. Все слова любви. Завершение очередного музыкального часа на волнах радио. Прибой. Всем мира, любви и процветания. С вами был Адам. Всем до встречи.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Новый сервис заработал в стране, благодарственные письма вручили дагестанцам и актуальный вопрос электросетевого комплекса обсудили в регионе. Теперь подробно. Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут проверять данные клиентов через новое приложение Госскан, о запуске которого объявила Минцифры. С его помощью подтвердят возраст, статус и право на льготы. Все, что для этого потребуется – QR-код с госуслуг или цифровой ID из мессенджера МАКС. Отмечается, что проверяющий будет видеть лишь, есть ли у человека такой статус или нет, без личных данных. И даже эта информация не будет сохраняться на устройстве, и личные сведения не попадут в чужие руки. Миноборнауки инициировала пилотный проект по созданию университетских гостиниц. Соответствующее постановление правительства размещено на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Как поясняют авторы инициативы, новый механизм позволит сделать проживание студентов комфортнее за счет ремонта мебели и уборки, сохранив доступные цены, а вузы получат больше свободы в управлении своими зданиями. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка вручил отличившимся дагестанцам благодарственные письма за весомый вклад в общественно-политическое и социально-экономическое развитие республики, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. В частности, отмеченный учитель математики средней школы Хивского района Сефибек Сефибеков, замдиректора Махачкалинского многопрофильного лицея номер 39, учитель английского языка Нина Исакова, медсестра Буйнакской центральной городской больницы Саида Азизова. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочее совещание по актуальным вопросам электросетевого комплекса региона. Одной из тем обсуждения стало подключение к сетям электроснабжения многоквартирных домов, возведенных с нарушением требований законодательства. Отмечается, что работа по каждому из выявленных объектов начата и проводится соответствующий анализ. Призер чемпионата мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов вышел в финал рейтингового турнира, который проходит в Будапеште. Дагестанский борец, представляющий на международной арене Болгарию, поборется за золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов. В финале его соперником станет представитель Ирана. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Радио «Прибой».
5: Отличный день, отличная музыка.

0: будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой. Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8 928 501 0606.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Ну что, друзья, граница нового часа уже пройдена. Сегодня у нас четверг, 16 июля. Я вас искренне поздравляю. В студии микрофон Зухра Камалова. Этот день, ну, вернее, еще переход на вечер, мы пройдем с вами вместе. Приятно начать свой эфир, конечно, с новой песни. Айна Гетагазова, «Любовь моя прекрасна», песня на ингушском языке, и это рубрика...
10: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Радио Прибой. Хиты на все времена. Welcome to the Hotel California.

0: Ирина Дубцова и песня «Вологда», друзья, в эфире радиостанции «Прибой». Ну, конечно, мы вещаем из Махачкалы. Ну, конечно, друзья, слушать нас на большой протяженности не только с помощью радиоприемников, но и в социальных сетях ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Не только музыка, но еще и полезная информация прямо сейчас.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале уже 28 градусов, сегодня небольшие осадки, временами кратковременный дождь. До 30 обещают нам синоптики, и вечером тоже кратковременный дождь, но температура воздуха ночью 25-26 градусов. Что касается Кизляра, то там 32, также возможен кратковременный дождь, вечером 23-25. В Кизил-Юрте, в Красавюрте 28, также кратковременный дождь, в Буйнакске 22-23, кратковременный дождь, ну а ночью опустится температура до плюс 19, облачная погода. В Дербенте 26-27 градусов, также вечером ожидается кратковременный дождь, облачная погода, ночью температура 25. Что касается столицы Дагестана Махачкалы, то геомагнитное поле спокойное на всей протяженности нашей республики, температура морской воды в Каспии уже 26 градусов, ультрафиолетовый индекс очень высокий, так что себя защищаем от солнечных ожогов. Ну, а ветер слабый, северный, с порывами до 7 метров в секунду, влажность 47,62%. Атмосферное давление чуть ниже нормы, волнение в море небольшое.

приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

Дуэтная работа Стаса Михайлова и Розы Зингерли в эфире радиостанции «Прибой». Я пью тебя до дна. 15:43, это самое, значит, время для тех, кто хочет передать привет. Ну, давайте, успейте отправить сообщение в приложение «Макс», и мы обязательно прочитаем в эфире. Итак, 8988 МТС 291-1007. Ну, а с чем мы сегодня можем кого-то поздравить или просто пожелать хорошего дня? Конечно, сегодня день вкусной еды, это неофициальный праздник. Он популярен среди гурманов по всему миру, поэтому побалуйте себе блюдом из, скажем, ресторана или

освоите необычный рецепт самостоятельно. Ну, я думаю, что хинкал будет на столе. Возможно, кто-то очень это блюдо любит. А еще сегодня день рисования на асфальте. Конечно, отличный повод взять в руки мелки, особенно если есть у вас детки. Но дождь, может быть, потом все смоет, но в любом случае удовольствие вы получите. Сегодня день синдрома лекарственной гиперчувствительности, а также неофициальный праздник. По инициативе экологов отмечается сегодня Международный день змеи. Он, этот праздник, цель его — развенчать популярные стереотипы о змеях и рассказать об их важной роли в природе. Конечно, у рептилий в культуре сложился неблаговидный образ, их боятся, считают бесполезными и стараются избегать контакта. Но, несмотря на пугающую репутацию, большинство видов не представляет опасности для человека и нападает только лишь при угрозе. А еще 16 июля в 1998 году был принят федеральный закон об ипотеке. Поэтому день ипотеки в России также отмечается сегодня. И многие из нас были где-то в лагерях, конечно, и помнят, что обязательно во второй половине лета отмечается праздник День Нептуна. Это шуточная дата, она связана со старинной морской традицией. При пересечении экватора моряки посвящали новичков профессию, окуная их в море. Совсем скоро мы услышим на морскую тематику композицию. Ну а прямо сейчас дуэтная работа Гульханум Гаджиевой и Зайнаб Апсаматовой «Мой мир».

0: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
5: Ну, чью мечту мы будем исполнять? Конечно, песня про море уже заказана. Это у нас Дербент на проводе. Добрый день, радиостанция «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Хотелось бы передать привет всем жителям Дербента, а также всем гостям нашего старинного города. И хотелось бы для них подарить песню в исполнении Кристины «За морем море». С благодарностью. Ну что, и нам желают хорошего эфира. Спасибо огромное. Так что будем отмечать с вами День Нептуна здесь, в эфирной студии «Прибой».
6: Выбирай то, что нравится.

0: В Дагестане 16 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Накопительные выплаты проиндексируют. Жители Махачкалы попросили президента помочь восстановить троллейбусное движение. И строительство новой взлетно-посадочной полосы завершается в столице республики. А теперь подробно. Накопительные пенсии россиян с 1 августа вырастут на 17%. Перерасчет произведут автоматически, исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Средствами управляет социальный фонд через государственную корпорацию ВПРФ. Именно она инвестирует пенсионные накопления. Часть денег работает в частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах. Доходность по итогам года существенно превысила инфляцию. Образовательные учреждения не имеют права отказывать выпускникам 9 классов в зачислении в старшую школу. Такое разъяснение публиковали в Министерстве просвещения России. Ведомцы напомнили, что право на среднее образование гарантировано Конституцией, и доступ к 10 классам должен быть открыт для всех. При этом в министерстве назвали две законные причины для отказа. Первая – полное отсутствие свободных мест, вторая – если ученик не прошел конкурсный отбор в профильный класс. Любые другие поводы для отказа – прямое нарушение закона. Видеообращение к президенту России Владимиру Путину записали жители Махачкалы с просьбой восстановить троллейбусное движение с Каспийском. В своем послании горожане заявили, что в декабре прошлого года местные чиновники закрыли троллейбусное движение, чтобы использовать автобусы. Жители подчеркивают, что троллейбусы являются неотъемлемой частью тех городов, являясь экономичным видом транспорта. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкалы находится на завершающем этапе. Модернизацию воздушной гавани проводят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Новая полоса протяженностью более 3 километра существенно повысит пропускную способность аэропорта и поднимет уровень безопасности полетов на качественно новый уровень. По данным мониторинга цен Дагестанстата в республике, за неделю бензин марки АЕ-92 подорожал на 7%, его средняя цена составила 96 рублей 53 копейки за литр. Стоимость АЕ-95 достигла 105 рублей за литр, марки АЕ-98 – 112. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

прошлом встретились, в настоящем живем, в будущем не расстанемся. И это судьба быть вдвоем. Да, друзья, мечты о сильной взаимной любви — это, пожалуй, то, что объединяет каждого из нас. С юности, конечно, мы идем по жизни с надеждой встретить того самого человека, с которым сможем насладиться радостями и преодолеть все невзгоды, встречающиеся на пути. Ну и порой нам кажется, что среди большого количества людей встретить того самого практически невозможно. Однако, когда это происходит, на душе сразу наступает весна. «Судьба любви» — именно так называется работа Шамиля Аханакаева, который открыл новый музыкальный час радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, весны вам в душе и, конечно, хорошего настроения вместе с любимым радио студии Зухра Камалова. Доброго дня!

0: Реклама.
1: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Все, что чувствуется, конечно, можно передать голосом или песней Хасбулат Рахманов «Верни мне душу». Именно так называется новинка в эфире радиостанции «Прибой». Но, конечно, друзья, страсти любовные не стихают, не затуманивают душу. Ну, а что касается сердца, то оно всегда открыто для новых отношений. Я думаю, что вы всегда в гармонии с самим собой. Ну, а что касается нашего эфира, то предложу вам более полезную информацию, практичную, и расскажем о состоянии на дорогах.
1: Пробки на дорогах.
0: Конечно, столица Дагестана — Махачкала, и сейчас у нас Яндекс.Карты в помощь нам. Имеется замедление движения, заторы в направлении к Северному автовокзалу, а также от перекрестка от Северного автовокзала в направлении до проспекта и по проспекту Казбекова до улицы Московской, а также от улицы Новолакской до Московской, причем ближе к Московской движение почти стоит. В районе троллейбусного кольца, а также Махачкала сортировочно, вот небольшой участок по улице Магомед Тагирова. Небольшие замедления движения у нас наблюдаются по проспекту Расула Гамзатова, а также по Магомеда Гаджиева. В районе Коркмасова, это район ЦУМа, и по Яракского, как обычно, в обоих направлениях при пересечении улица Батырая, также небольшой затор. В связи с ремонтными работами небольшие замедления движения в районе проспекта Петра Первого, в районе рынка Арчи-Казака от восточного направления до Гамидова, а также по проспекту Шамиля до Гамидова, и там небольшое ДТП, так что обходные маршруты вы можете, друзья, заранее распланировать. От Абубакарова, кольцо Абубакарова, по проспекту Шамиля, также в направлении до улица Магомеда Яракского наблюдается замедление движения. Что касается автодорог, которые ведут нас за пределы Махачкалы, тут уже у нас, друзья, такая обстановка, оперативная сводка о состоянии инфраструктуры на сегодняшний день, она официальная. В Огольском районе движение остается закрытым. На автодороге подъезд от дороги Мамраш, Ташкапур, Араканский мост к селу Буршак. Ориентировочное время открытия движения 17 июля. В Гиргибельском районе на автодороге регионального значения Мамраш, Ташкапур, Араканский мост на участке также затруднено движение, по крайней мере, транспортное сообщение с Гиргибельским, Гунипским, Чародинскими районами перенаправлено по альтернативному автодорожному маршруту Махачкала, Леваши, Гиргибель, Курми, Гунипская ГЭС, Гунип, Цуриб. А вот с 15 числа уже начаты аварийно-восстановительные работы со спадом уровня воды в реке Каракайсу. На автомобильной автодороге регионального значения границы Чеченской республики Ботли, Хунза, Хараканская площадка, транспортное сообщение с Хунзавским, Шамильским, Интлеротинскими районами, Бештинским участком перенаправлено по альтернативным маршрутам. Махачкала, Буйнакск, временный поселок Тлох, Харахи, Хунзах, Чалда, а также Махачкала, Леваши, Гиргибель, Курми-Гунипская ГЭС, Карадах, Чалда.
1: Пробки на дорогах.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Настасья Самбурская, безответственная. Кстати, это, так скажем, врожденное чувство характера или все-таки приобретенное, грехи воспитания? Об этом мы сейчас будем вместе разбираться. Но прежде чем мы об этом расскажем, я напомню о том, что у нас сегодня четверг, день рабочий, поэтому пожелаю всем хорошего завершения рабочего дня. И напомню о том, что у нас целый час ваших приветов, музыкальных подарков и просто отличного настроения, которое мы создаем вместе с помощью ваших сообщений, приходящих в приложение Макс. С 17 до 18, час желаний, добро пожаловать. Итак, записываем или запоминаем наш контактный. МТС 988-291-1007.
1: Обо всем понемногу.
0: Ну и поговорим, конечно, о безответственности, как приобретенном качестве личности, которое формируется в процессе развития человека под влиянием различных факторов. Ну, скажем, неправильное воспитание – это одна из ключевых причин формирования этого качества. Ну, например, чрезмерная строгость и завышенные ожидания. Наказание за малейший проступок может сформировать у, скажем, подрастающего поколения установку, что лучше ничего не делать, чтобы избежать заслуженного наказания. Гиперопека. Если родители не позволяют ребенку самостоятельно принимать решения и действовать, это может привести к проблемам с принятием ответственности во взрослом возрасте. А еще чрезмерная снисходительность, неоправданные поблажки. Такое отношение порождает уверенность в безнаказанности и не способствует формированию чувства ответственности. А еще отсутствие должного контроля, незнание интересов и проблем ребенка. Конечно, недостаток эмоционального контакта, и может это привести к различным негативным последствиям. Ну, есть, конечно, психологические причины, отсутствие навыков и знаний, внешние обстоятельства и переживания, ну, скажем, тяжелые жизненные ситуации или какие-то расстройства психические могут быть связаны с безответственным поведением. Таким образом, это чувство и это качество как результат сложного взаимодействия приобретенных и внешних факторов.
1: Обо всем понемногу.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: В Дагестане 17 часов.
2: На радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Софет одобрила закон о рекламе виноделин в южных регионах. В Махачкале ограничат газоснабжение. И Шамиль Мамедов выиграл борцовский турнир в Венгрии. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон, который разрешает размещать вдоль автомобильных дорог и на баннерах информацию о продукции винодельческих хозяйств на территории того региона, где они фактически расположены. При этом запрещается сообщать наименование конкретных вин, товарные знаки, которые служат для индивидуализации продукции, фотографии и иные изображения образцов потребительской тары или упаковки алкоголя. Доля сотрудников старше 50 лет на рынке труда достигла 30%. Минтруд разработал рекомендации, как нанимать и развивать таких специалистов. Документ поддержали правительство, профсоюзы и объединения работодателей. Чтобы защитить возрастных соискателей от дискриминации, компаниям советуют использовать слепой отбор резюме и обучать кадровые службы правильной работе с этой категорией. Документ готовили по поручению президента России. Главная задача – помочь людям оставаться востребованными, а бизнесу восполнять дефицит кадров. В Махачкале 29 июля в связи с выполнением работ на газопроводе высокого давления временно приостановят газоснабжение, которое затронет часть Советского и Кировского районов столицы. Об этом сообщили в АО «Газпром» газораспределение Махачкала. Ведомство просят с пониманием отнестись к данной мере. Дополнительный пригородный поезд запустили на маршруте Махачкала-Хасавюрт. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Новый рейс начал курсировать с сегодняшнего дня. До 30 сентября дополнительный поезд будет отправляться ежедневно. С 1 октября он станет перевозить людей с пятницы по воскресенье, что позволит сохранить транспортную доступность в периоды наибольшего спроса. Призер чемпионата мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов завоевал золотую медаль международного рейтингового турнира, проходящего в Будапеште. Победа дагестанского борца пошла в зачет сборной Болгарии, которую он представляет с недавнего времени. Мамедов стал победителем соревнований весовой категории до 65 килограммов, проведя на турнире 5 схваток. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио Прибой представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
6: В студии Зухра Камалова. Друзья, поприветствую всех тех, кто нам пишет. Уже есть несколько сообщений, ну что так держать. Будем поднимать настроение всем остальным, ну и себе прежде всего. Ну а если кто-то только что подключился к радиоприемникам, кстати, можно слушать нас и в социальных сетях: ВК, Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах, Яндекс.Музыка, МТС.Музыка, приложение Звук и через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. И напомню, наш контактный 8-988-МТС 291-10-07. 291-10-07. В студии Зухра Камалова. Проведем программу вместе с нашим спонсором, ювелирным салоном «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы.
8: Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
9: Час желаний.
6: Ну вот, друзья, начнем мы с первого сообщения. Салам алейкум, радиостанции «Прибой». Зовут меня Муслим, пишу я вам из Махачкалы. Хочу передать салам всем-всем, кто меня узнал, и подарить песню себе и всем остальным в исполнении мистера Кредо «Чудная долина». С благодарностью.

0: Чудная долина, мистер Кредо. Это от Муслима. Салам алейкум всем, кто его узнал из Махачкалы. Движемся дальше. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Рукижат. Пишу вам из Махачкалы, а именно из села Новострой. Хотелось бы передать привет моей подруге Диане и подарить ей песню в исполнении дискотеки «Аварии» и Жанны Фриски «Малинки».
1: Час желаний.

0: час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
7: Ну что, друзья, эти разумные пределы, конечно, определяем мы с вами, и наша фонотека, а также наш формат. Есть у меня сообщение, несколько сообщений, но я вот, честно говоря, запуталась. Ну давайте так, начну с одного. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Юлия, пишу вам из Махачкалы, хочу передать эту песню для друга Акая. Следующее сообщение. Добрый день, добрый вечер, радиостанция «Прибой», зовут меня Акай, хочу передать привет своей жене Ханзе. А тут же приходит сообщение от Ханзы. Хочу заказать для своей подруги из Каспийска Юлечки. Вот, ну что ж, давайте так, начнем с одной композиции, а потом будем определяться. Привет, в общем-то, я думаю, что в узком кругу, как говорится, час желаний и границы имеются. Но вот одна из композиций, которая первая прозвучит, это группа «Лесоповал», «Я куплю тебе дом».

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Друзья, продолжаем исполнять ваши мечтания, ну и, конечно, реализовывать их в жизнь. Не знаю, насколько они у вас практически реализуемые, будем узнавать с помощью ваших сообщений. Доброго времени суток всем радиослушателям. А также тут вот у нас есть такое радио «Прибой», это самое мощное, самое лучшее позитивное радио, а ведущий просто огонь. Спасибо большое, что вы есть у нас. Хочу передать огромный привет Ольге и Евгении из Москвы, которые под приятным впечатлением от местного приятного колорита. Всем мира, добра, благополучия, с уважением, агент 008. Радиостанция «Прибой» — лучшее радио нашей прекрасной страны гор. Так держать, и если можно, подарите, пожалуйста, композицию в исполнении Шамхана Далдаева. Да-да-да, это «Кавказ».

0: Шамхан Далдаев, «Кавказ», именно так называется композиция. Она была заказана нашим слушателям, который пожелал сил мира, добра и благополучия. С уважением, агент 008. Отдельный огромный привет Ольге Евгении из Москвы, который под приятным впечатлением от местного колорита и, конечно, от наших традиций и культуры. Ну что ж, добро пожаловать, друзья. Кстати, спасибо за приятные слова в адрес нашей радиостанции. Мы, конечно, стараемся. Программа по вашим заявкам продолжается. 8988, это МТС, 291-1007. Программа «Час желаний» – это не только привет, это отличное настроение, которое мы создаем с вами вместе, а также вместе с нашим спонсором программы «Час желаний» – ювелирным салоном «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Час желаний».
0: Ровно половина программы уже осталась там позади, но я думаю, что вы еще успеете отправить нам сообщение в приложении «Макс». И есть такой из Дербента. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Хотелось бы послушать и даже потанцевать под зажигательную лезгинку «Когда звучит тамбур». Мужчина поет, и пусть наши радиослушатели потанцуют и повеселятся. Подпись «Город Дербент».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Час желаний на радио «Прибой».
7: Ну что, заказанная композиция для супруги Ханзы, а также для подруги от Ханзы, для подруги Юлии. Вот такой музыкальный подарок в исполнении двух Маш.
8: По лицу роса, я к тебе босая, и слова бросаю по ветру.
9: Мы дуэт «Две Маши». Слушайте нас на радио «Прибой».
10: Желаем всем отличного настроения.

«Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Аэропорт Иваенга в эфире радиостанция «Прибой». Ну что, друзья, действительно, встретившись раз, ты не забываешь о том человеке, который делает тебя счастливым, а особенно тот, который похож на тебя внутренне, ну, возможно, и внешне. Что касается радиостанции «Прибой», то она объединяет большое количество людей, а именно любовь к музыке, к хорошей песне, к традициям и культуре народов Дагестана, друзья, объединяет многих из нас. Ну, а что касается нашего эфира, то в продолжении программы по вашим заявкам следующее сообщение из Хасавюрта. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Передаю большой привет всем-всем, кто слушает в этот момент радио. Желаю всем хорошего настроения и энергии на весь день, а также вечер. И поставьте для нас композицию в исполнении Ларисы Гаджиевой и Ахмеда Ахмедова «Зульфия».
1: Час желаний.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Вольно ветер, это Шамова в эфире радиостанция «Прибой». В завершение нашей программы «Час желаний», где у нас есть спонсор, это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Спасибо им за поддержку, друзья. Но если вы не успели, а вам нужно поздравить или просто поднять настроение себе или тем, кто рядом, хотелось бы сделать сюрприз, то можно воспользоваться нашим номером и еще раз отправить нам сообщение в приложении «Макс». Ну а на 45-й минуте рубрика «Сюрприз» не заставит себя долго ждать. Итак, наш контактный 8-9-8-8-2-91-10-0-7. Ну а я же предложу инструментальную композицию Рамзана Паскаева «Дагмара», так она называется. Совсем скоро новости дня, будьте рядом.

0: Дагестане 18 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Накопительные выплаты проиндексируют. Жители Махачкалы попросили президента помочь восстановить троллейбусное движение. И строительство новой взлетно-посадочной полосы завершается в столице республики. А теперь подробно. Накопительные пенсии россиян с 1 августа вырастут на 17%. Перерасчет произведут автоматически, исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Средствами управляет социальный фонд через государственную корпорацию ВПРФ. Именно она инвестирует пенсионные накопления. Часть денег работает в частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах. Доходность по итогам года существенно превысила инфляцию. Образовательные учреждения не имеют права отказывать выпускникам 9 классов в зачислении в старшую школу. Такое разъяснение публиковали в Министерстве просвещения России. Ведомцы напомнили, что право на среднее образование гарантировано Конституцией, и доступ к 10 классам должен быть открыт для всех. При этом в министерстве назвали две законные причины для отказа. Первая – полное отсутствие свободных мест, вторая – если ученик не прошел конкурсный отбор в профильный класс. Любые другие поводы для отказа – прямое нарушение закона. Видеообращение к президенту России Владимиру Путину записали жители Махачкалы с просьбой восстановить троллейбусное движение с Каспийском. В своем послании горожане заявили, что в декабре прошлого года местные чиновники закрыли троллейбусное движение, чтобы использовать автобусы. Жители подчеркивают, что троллейбусы являются неотъемлемой частью тех городов, являясь экономичным видом транспорта. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкалы находится на завершающем этапе. Модернизацию воздушной гавани проводят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Новая полоса протяженностью более 3 километра существенно повысит пропускную способность аэропорта и поднимет уровень безопасности полетов на качественно новый уровень. По данным мониторинга цен Дагестанстата в республике, за неделю бензин марки АЕ-92 подорожал на 7%, его средняя цена составила 96 рублей 53 копейки за литр. Стоимость АЕ-95 достигла 105 рублей за литр, марки АЕ-98 – 112. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: «Звезда моей души», так называется работа Маши Дата Марасхабовой, которая открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Да, действительно, друзья, любовь, оно как дерево. Ну, может быть, оно и вырастает само собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает деленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца. Это писали мудрецы, Виктор Гюго. Ну, а что касается любви и нежности, то зависит все от нас с вами, насколько мы пронесем это и сохраним через всю свою жизнь. Ну, конечно, только приятные воспоминания, если эта любовь ушла в небытие. Ну и приятные мечтания, если все еще впереди. Ну, а что касается музыки, конечно, только...
1: Только лучшая музыка!

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: «Красивый друг». Имена так называется работа Динары Магомедовой в рубрике «Премьера песни». Это, друзья, на даргинском языке для тех, кто впервые у нас здесь в республике гостит и наслаждается красотами природы. Вы знаете, люди – это самое ценное, что есть в нашей республике. Именно ими создается не только красота, но и самое главное – добро, милосердие. Все это не отнять у нашего народа. Ну а что касается нашего эфира, то я предложу вам информацию о погоде.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Итак, в Махачкале у нас уже 27 градусов. Сегодня обещают у нас вечером кратковременный дождь, ночью температура 25. Ветер легкий, западный 1-2 метра в секунду, с порывами до 4. Атмосферное давление чуть ниже нормы. На море штиль. Вот геомагнитное поле спокойно. Температура морской воды уже 26 градусов. В Кизляре 31, в Кизилюрте 27. Ночью ожидается 23-25. Кратковременный дождь. Ну, а утром облачная погода. Буйнакский 22, ночью 19, кратковременный дождь. В Дербенте 26, ночью 25, также кратковременный дождь.

0: пробки на дорогах.
1: Ну вот, друзья, мы посмотрим, что у нас творится на дорогах Махачкалы. Ну, автомобили, конечно. Ох, друзья, все это пестрит, конечно, красным, и многие участки машины стоят. Ну, по проспекту Казбекова, это Семендер, если раньше улица Московская, то большая протяженность некоторых улиц, по крайней мере, улица Школьная, вот именно от этого участка до Московской замедлено движение, и как раз-таки до Московской при выезде с проспекта Акушинского. По проспекту Акушинского в районе Северного автовокзала у нас замедление движения, по параллельным дорогам также, в районе Троллейбусного кольца, по проспекту Шамиля, небольшой участок по проспекту по Гейдара Гаджиева, по проспекту Шамиля от Гамидова до Яракского, и по самой улице Яракского в обоих направлениях в связи с ДТП замедлено движение до проспекта Расула Гамзатова. По проспекту Расула Гамзатова до Доходаева, по самой Доходаева от Кумыкского театра небольшой участок, ну и, конечно, в направлении редукторного поселка, а также по Ирчи Казака, начиная от Восточного рынка, по проспекту Гамидова. А еще новости для автолюбителей. Сотрудники ГАИ в Кизилюртовском районе Дагестана проводят спецмероприятие «Туристический маршрут». Эти усиленные проверки транспортных средств, перевозящих туристов, продлятся до 19 июля. Госавтоинспекторы проверяют соблюдение скоростного режима на загородных трассах, опасных участках дорог, техническое состояние пассажирского транспорта и автобусов, задействованных в организованной перевозке групп детей, управление транспортом в состоянии опьянения, а также соблюдение правил перевозки пассажиров, включая использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
0: Пробки на дорогах.

0: Зивахар. Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы.

Группа «Уличные мальчики» – это одна из композиций на грузинском языке, когда мне уже пора прощаться. Конечно, хочется пожелать сегодня приятного вечера четверга, пусть он будет полон тепла и смеха, гармонии, отличного вам отдыха, от всей души.

0: Мы наслаждаемся каждым моментом. Ну и пусть этот вечер станет для вас вечером приятного общения с сюрпризами и улыбками. В студии была Зухра Камалова. Услышимся в субботу в 10 утра. Желаю вам счастья. Будьте здоровы. Пока.
1: История, культура, традиции. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Большой выбор колясок в Киргуд-Дети. Премиальные Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Софет одобрила закон о рекламе виноделин в южных регионах. В Махачкале ограничат газоснабжение. И Шамиль Мамедов выиграл борцовский турнир в Венгрии. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон, который разрешает размещать вдоль автомобильных дорог и на баннерах информацию о продукции винодельческих хозяйств на территории того региона, где они фактически расположены. При этом запрещается сообщать наименование конкретных вин, товарные знаки, которые служат для индивидуализации продукции, фотографии и иные изображения образцов потребительской тары или упаковки алкоголя. Доля сотрудников старше 50 лет на рынке труда достигла 30%. Минтруд разработал рекомендации, как нанимать и развивать таких специалистов. Документ поддержали правительство, профсоюзы и объединения работодателей. Чтобы защитить возрастных соискателей от дискриминации, компаниям советуют использовать слепой отбор резюме и обучать кадровые службы правильной работе с этой категорией. Документ готовили по поручению президента России. Главная задача – помочь людям оставаться востребованными, а бизнесу восполнять дефицит кадров. В Махачкале 29 июля в связи с выполнением работ на газопроводе высокого давления временно приостановят газоснабжение, которое затронет часть Советского и Кировского районов столицы. Об этом сообщили в АО «Газпром» газораспределение Махачкала. Ведомство просит с пониманием отнестись к данной мере. Дополнительный пригородный поезд запустили на маршруте Махачкала-Хасавюрт. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Новый рейс начал курсировать

0: квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
2: Радиоприбой в Буйнакске.
3: Радиоприбой в Дербенте.
2: Радиоприбой в Кизилюрте.
3: Радиоприбой в Махачкале.
4: Радиоприбой в Кизляре.
5: Радиоприбой.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть. Пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший.

0: сын, где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая. «Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
1: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Радио «Прибой».
2: Музыка, за которую не стыдно.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: В Дагестане 20 часов.
0: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая греет душу.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра вам

0: Messenger.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.

Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
5: С нами навстречу лету! Слушай, Прибой!

Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.

0: best music on the best radio. Radio Freeboy. Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
6: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
5: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: или без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: You are listening to Radio Приboy, the best radio of Dagestan.
1: Лезгинская поговорка.
2: Ажус ламрал, хой да кахда.
3: На слабого осла садятся подвое.
1: Радио Приboy.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8 901 247 22.

0: 22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

смотришь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио Прибой.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
4: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.